0: Доброе утро, последние герои.
1: Остаться в живых. Это лозунг после выходных и последнюю неделю августа. Доброе утро, друзья. 7.03 в Красноярске. Здесь завтрак чемпионов. Юля Майнгард.
0: И Сева Бельмасов.
1: И хочется узнать, как прошли ваши выходные. Успели ли вы посетить все то, что мы вам рекомендовали? В выходные было много всяких событий. Фестивали или вас смыло напрочь? Но, в общем, как бы ни было, давайте поправлять свое состояние сегодня. Мы надеемся, что действительно вам это удастся сделать. Поэтому, собственно, сегодня мы здесь для того, чтобы просто вам насытить день хорошим настроением. Как минимум, этим мы точно займемся, обсудим, что же произошло в городе, в мире вообще, в стране, в нашей в целом, да и просто музыкально хорошо проведем время. Ты как, за?
0: Я да. А ты?
1: Я да, а еще я за картофельные чипсы, потому что они сегодня празднуют свой день.
0: Нет, подожди, ты сказала «я да», это «еда».
1: Это «я да». Это немножко мой странный язык.
0: Картофельные чипсы. Любимый твой вкус?
1: Сметана и зелень.
0: И мой тоже.
1: Есть еще. Давайте, ну, хорошо, окей, не картофельные, я люблю зяки-зяки.
0: Ой, хорошо. Нет, они кукурузные.
1: А мне кажется, они вообще из чего?
0: Из
1: хлама какого-то.
0: Из кого?
1: Вот, да, поэтому, ребят, сегодня как будто бы прям-таки обоснованно, можно немножечко себя порадовать и похрустеть. Начинаем этот день вместе с вами, движемся, впереди классные треки, которые точно заставят вас взбодриться. Поехали.
2: Радио. Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Очень частая проблема – аденоиды у деток. Для родителей дилемма – как лечить, куда идти? Клиника новых технологий поможет сохранить здоровье малыша. Добрые доктора, игровая форма приема, инновационные методики лечения. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19. Записывайтесь. 205-3-205.

0: Артбетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Водолей. Радиаторы на любой вкус. Алюминиевые и биметаллические. Стальные и чугунные. Дизайнерские разных цветов, форм и размеров. С теплоотдачей до 210 ватт. Выгодно. Водолей. Больше, чем сантехника.
4: Любите шить или создавать уют в доме? С 26 по 30 августа посетите Сибирский салон текстиля в МВДЦ «Сибирь». Широкий выбор тканей, фурнитуры и готовой одежды по отличным ценам. Вход свободный. 0+.
5: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Реклама.
1: Как сэкономить на покупке запчастей для иномарок? Автомаркет «Навигатор». Скидки до 50% на запчасти. Приезжай на Белинского, 3 и сэкономь на ремонте.
2: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект «Алео», бани Сибири. Материал «Кедр». Срок 10 дней. Уровень стресса 0.
3: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258-20-80.
4: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте в дилерском центре Чанган Центр Медведь Север. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций. Подробные условия уточняйте в ООО «Медведь Север». Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max с комплектацией комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
5: Одна оправа хорошо, а две еще лучше. Только в августе в оптиках от сети «Губернские аптеки» скидка 40% на вторую оправу. Порадуйте полезной покупкой не только себя, но и своих близких. Адреса оптик ищите в 2GIS.
6: Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Вашему автомобилю тоже нужен комфорт. Поэтому при покупке трехкомнатной квартиры в районе Юдинский вы получаете подземную парковку в подарок. Разумно, комфортно, практично. Подберите свою квартиру вместе со специалистами нашего отдела продаж. Телефон 274-97-97.
6: ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
8: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707.
9: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: Ну, понедельник, Юля. Доброе утро всем абсолютно нашим радиослушателям. Сегодня 24-е число. У нас остается ровно одна неделя до окончания лета.
1: Ты прекращай вот это вот. Я предлагаю вспомнить, что ты чувствовал и вообще, что у тебя случалось вот в преддверии 1 сентября, когда ты был школьником, а может быть студентом.
0: У меня случался вот тот самый кризис. Сначала получается стресс, потом раздражение, потом получается грусть, потом принятие.
1: А вот у тебя разве не случалось такого, что ладно, за неделю-то что-то как-то мы сильно широко взяли. Буквально дня за три до того, как выходить в школу, ты такой, ага, что задавали прочитать на каникулах?
0: Случалось, конечно. Конечно, случалось. И после этого у меня было несколько способов. Первый способ – найти краткий пересказ.
1: Второй способ – более краткий пересказ.
0: Более краткий пересказ. И третий способ – найти человека, который прочитал краткий пересказ. А это всегда самое забавное, потому что он там не очень сильно разбирается, ну, в этой книге. Ты тоже, а он тебе еще своими словами пересказал как-то. И, в общем, это очень забавно. Это супер-супер краткий пересказ.
1: Ну, это так, как обычно происходит в жизни, когда ты узнаешь от каких-то вообще левых людей подробности своей жизни, которые вроде в ней не случались, но, как бы, знаешь, людям виднее. А у меня был еще один способ, как немножечко отсрочить вот это к доске. Просто уйти на больничный перед 1 сентября.
0: Вот. Да? Либо просто, а у тебя же фамилия была девичья на В.
1: Да, Василенок.
0: То есть, вот ты одна из первых, получается, шла. Но я был перед тобой, я Бельмасов,
1: да.
0: Поэтому нам всегда доставалось, надо было учить.
1: Это точно. Я, кстати, вспоминаю, действительно, как перед 1 сентября родители тебе еще повышали тревожность тем самым, что мама говорит, ну, садись. Посмотрим, что ты запомнила за предыдущий год. И мы серьезно зачем-то решали задачи, примеры. Естественно, мне влетало там и полотенцем, блядь. Ну,

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Красноярск FM.
2: Прилетело сообщение насчет автомобиля Шкода Октавия. Александр, каково ваше мнение?
3: А какой кузов не написали?
2: Вообще ничего не написали.
3: Ну, если мы рассматриваем Октавию пятой генерации опять, и, наверное, я бы ее привел в качестве примера вообще достаточно серьезной надежности. Увага, она не всегда присутствует и не во всех моделях. Да, как и у всех были удачи, неудачи, но вот именно пятая, если мы не будем брать вопросы с отопителями, там, какими-то вещами, которые уже из-за старости могут в качестве навесного пострадать просто от износа фактического, то это крепкая машина. Крепкая, износостойкая такая, годами проверенная. И на этой платформе была еще одна очень неплохая версия, это Octavia Scout. Это полноприводная на 1.8, универсальчик. Ну, это, конечно, не all-road, но все же. Значит, что касается всех последующих, когда она стала турбовой уже, суперсовременной, типа очень дорогой, я видел Октавии, которые в Москве стояли по 4 миллиона рублей в свое время, как только поуходили все с рынка. Но я скажу так, конечно, это простой автомобиль, даже несмотря на его какие-то вот навороты в современных генерациях, все-таки простым и остался. Потому что, супротив, допустим, там, тех же японцев, такой любви не снискало, особенно в новых кузовах. По сравнению со своими же, как бы, предшественниками, не оказалось такой же надежной, да, более управляемой, да, быстрой. Это просто другая машина. Поэтому, если мы ищем более современную, то, наверное, я бы отговорил. Потому что дорого и не за что. А вот если мы смотрим старенькую, вот эту любимую, пятую, то, пожалуйста, это интересно, это крепко, только надо живую найти. Давай дальше.
2: Давай ответим на звонок. Доброе утро.
4: Саш, привет. Подскажи, пожалуйста, вот рассматриваю Амода C5 24-й год, как вообще машинка, не подскажешь?
3: Машина еще пока на гарантии, я правильно понимаю?
4: Ну да, она вот, ну, планирую покупку.
3: Я бы так сказал. Мы ожидали, что эти машины развалятся быстро. Но по факту, вот это сочетание, которое они использовали практически на всех платформах Т1Х, которую туда-сюда и в хвост, и в гриву до сих пор эксплуатируют, достаточно простое, но в то же время оказалось более-менее крепким. Да, они не поконкурируют с теми же джелионами в плане длительности пробега без проблем. Там были вопросы по электронике, но я думаю, что к этому времени они уже устранены. Вопросов чаще возникает, типа, а надолго ли коробка и мотор? Но вот я наблюдаю сейчас пробеги под 160-170 на нескольких амодах, цепятых. Пока более-менее нормально. Если до этого ничего не выстрелило, то да. Но проверить обязательно надо. Я очень надеюсь, что там будет демократичная цена, потому что именно этот сегмент и у Cherry, в числе как у очень массового производителя, он в цене проседает. Поэтому здесь со вторички брать выгодно в плане именно стоимости. А вот если продавать потом, ну, ты потеряешь меньше, чем первый владелец, ну и, дай бог, не возникнет никаких проблем. Конечно, вопросы по турбовым моторам так или иначе с возрастом возникнут. Это однозначно.
4: Понятно. Спасибо огромное.
3: Ничего такого. Спасибо и вам за то, что позвонили. Надеюсь, выбор будет осознанным. Если что, звоните. Ну что ж, тогда желаем нашим автомобилистам удачи. Соблюдайте правила и берегите друг друга.
5: Все, кто за рулем, не забывайте смотреть на дорогу.
6: Завтрак чемпионов. Утреннее шоу на 96.2 FM.
7: Информация на правах рекламы.
8: Встречайте новый стандарт бизнес-класса на дорогах Красноярска. Новый минивэн Jack RF8. Мощный турбированный двигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и интеллектуальная система безопасности. Внутри три ряда сидений премиального уровня и мультимедиа нового поколения. Добавьте уверенности вашим маршрутам. Минивэн Jack RF8 уже доступен для тест-драйва и покупки. Познакомьтесь с будущим в Джак-центр в Солонцах на Майорчика 105Г. Телефон 219-0807.
9: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Посчитали смету на стройку, а теперь забудьте.
1: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
2: Надежность и комфорт. Алео Бани Сибири. 258-20-80. В клинике Сперанского ведут прием детские врачи. Невролог, аллерголог, гастроэнтеролог, дерматолог, лор, офтальмолог, уролог, хирург, ортопед, врачи, гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, а также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. Запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновские 4D. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
4: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
5: Знали бы вы, как порой нелегко приходится владельцам «Джили». Эти постоянные вопросы друзей и знакомых.
6: О, а это что за кнопка?
7: А сколько он ест?
6: А он точно самый безопасный?
7: Он и это может?
8: Да ну, не верю.
5: Так и хочется иногда сказать. Да пойдите уже и возьмите свой «Джили» в автоцентре ВСК.
9: Новые автомобили «Джили». Проверено дорогами и автовладельцами.
5: И да, там точно ответят на все ваши вопросы.
9: Потому что автоцентр ВСК ближе к людям. На Котельниково 11.
10: Пока взрослые обсуждают дороги и метротрам, дети уже знают, чего хотят. Kids Combo со смешариками. Вкусный обед и брелок с любимым героем. Kids Combo во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусные точка. 6+.
11: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
12: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Юль, ты знаешь такого человека, как Мистер Бист?
1: Ну, конечно, знаю.
0: Вот, он решил сделать свои правила работы. Да, вот именно с ним в команде. Ну, многие же мечтают попасть к нему в команду.
1: Да.
0: То есть там у него проекты сумасшедшие, какие крутые. Но его, в общем-то, правила оказались несколько жестокие. Или жестокие?
1: Жестокие.
0: Жестокие.
1: Ну, по его, по егошнему.
0: Да, по егошнему. Он же американец, не понимает наш русский язык. Так, ну что, съемочная команда, в общем-то, обязана есть только здоровую пищу, потому что, в общем-то, он начал худеть. Он говорит, я хочу выглядеть красиво, хочу быть
1: значит,
0: на спорте.
1: Все вокруг должны этим заниматься.
0: Все вокруг должны этим заниматься. Любая нездоровая еда, фастфуд или, например, сладости полностью запрещается на работе. И за несколько часов до работы в том числе. Поэтому, если он учуял запах фастфуда, ему сильно захочется есть. А если ему сильно захочется есть, он сразу же испортит видео. Если он испортит видео, то никто не заработает. Вот. И, кстати, в договоре, в контракте, который Джимми предоставлял всем работникам, было написано о том, что они обязаны, если они увидят, что кто-то ест такую еду, написать и сообщить об этом Джимми.
1: Ага.
0: Стучать.
1: Это что за крысиный король такой? Я понять не могу.
0: Ну вот.
1: От таких бежать надо, либо создавать...
0: Или снимать на видео даже.
1: Либо снимать на видео, а еще, как вот мы обсуждали на прошлой неделе, создавать. Вот знаешь, мы раньше играли в Тамагочи, Пикачу там кормили всяких... Ну, или не только Пикачу, да, там животных кормили. А сейчас китайцы создают своих боссов. Тамагочи, они их ставят на колени, кормят, иногда даже ругают. Вот, я представляю, как отыграются сотрудники Мистера Биста. Ну
0: да.
1: Что еще из правил?
0: Да все.
1: Все?
0: Да.
1: Короче, это, во-первых, можно потерпеть. Блин, да он же к вам домой. Он в рот же к вам не будет заглядывать? Хотя, может быть, и будет, да. Но, знаете, не знаю, вот я бы ни в коем случае не работала в такой команде, потому что нет-нет, да и да. Я себе позволяю какой-нибудь фастфуд и что-нибудь вкусного.
0: А я вот проголодался после этой новости.
1: Ну, у меня для тебя есть информация на правах рекламы, кстати. Ну, мы с тобой сейчас, так как мы в прямом эфире, мы не сможем этого сделать. А вот наши слушатели, которые едут, допустим, на Волочаевское 44, Молокова 43 или Авиаторов 60, могут заехать во вкусное точка. И это информация на правах рекламы. Там появились новинки Гранд и Гранд Делюкс с соусом томатный релиш. Вот только представьте, внутри сочный бифштекс из натуральной говядины. Два ломтика сыра чеддер, жареный бекон, свежий салат, лук, помидорчик, маринованные огурчики. Ну, в общем, ну, короче, вы знаете, вот пикантность прям добавляет такой томатный релиш с кусочками огурчиков, красного перца.
0: Где можно попробовать?
1: Если у вас уже потекла слюна, как у меня, то можно это все попробовать, как я уже сказала, по указанным адресам. Кстати, Гранд стоит от 299 рублей, Гранд Делюкс чуточку поболее, от 339 рублей. Подробности и актуальные предложения в приложении «Вкусная точка 6+». ООО «Система ПБО. Город

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. На минувших выходных в результате удара по Краснодарскому краю погибли двое детей. Еще два человека пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Также обломки беспилотника попали на предприятие в портовой зоне, где тушили пожар. Об этом пишет Борус. Красноярское министерство экологии оспаривает в суде решение УФАС по закупке расчета нормативов накопления мусора. Антимонопольщики посчитали, что ведомство объединило все 14 мусорных зон в один заказ, не дав мелким компаниям участвовать. Минэкология настаивает, что дробление было невозможным. Ранее прокуратура выявила, что замеры не проводились, а объемы мусора завышались. Спор рассмотрят 10 сентября, пишет НГС-24. Несколько НПЗ уже завершили ремонт и возобновили работу. В ближайшее время ожидается рост поставок топлива, заявил вице-премьер Новак. Власти планируют балансировать рынок за счет импорта. Доля топлива ниже Евро-5 будет незначительной. Запрет на экспорт дизеля пока не отменен. Об этом пишет «Кровавая барыня». Россиянам рассказали, куда жаловаться на обязательные сборы денег в школе. Родители могут отказаться от платежей и обратиться к директору, в управление образования, прокуратуру или Рособорнадзор. Образование в государственной школе бесплатно. Учебники и ремонт оплачиваются из бюджета. Об этом сообщает Ньюслаб. В Японии на складе в Осаке установили холодильник для человека. Кабину, куда можно зайти, чтобы охладиться в жару. Устройство напоминает телефонную будку и обдувает пользователя воздухом температурой до 5 градусов. Разработчик видит потенциальный спрос на таких площадках, как поля для гольфа, фестивали и вокзалы. Об этом пишет «Кровавая барыня». И о валюте. Доллар 82.92, евро 96.86. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Какой чудесный день! Какой чудесный день!
0: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
5: Сегодня 24 августа, в понедельник, в нашем городе пасмурно, ожидается дождь, ветер от 2 до 6 метров в секунду, температура воздуха днем до плюс 21.
6: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск ФМ.

0: Красноярске 8:00. Доброе утро.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Тёще захожу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И ещё раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжорно.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
5: Коничива.
4: Здоровеньки були.
7: Салават сива.
4: Бонжу.
7: Привет, хай.
5: Привет, салют.
6: Привет.
2: Радио.
8: Красноярск FM 96.2.

0: 8.03 в Красноярске. Всем доброе утро. Завтрак чемпионов продолжается. Юлия Майнгард.
1: Сева Бельмасов здесь. Ребят, доброе утро. Последняя августовская неделя. Такой хнык, если честно, у меня в плане настроения. Ну, потому что ты едешь уже, какая-то осень.
0: Туман, ну, такой туман.
1: Как ну, главное, что не в лагерях, да? От этого можно порадоваться, мне кажется.
0: Да, как пел солист «Сектора газа».
1: Да, точно?
0: Точно.
1: Я не помню. Я, если честно, по шансону не очень шарю.
0: Хорошо, хорошо. Но это больше панк-рок. А у нас, кстати, дальше-то погода не сильно-то будет, чтобы сильно улучшаться.
1: Да там вообще, я смотрю, что она идет на похолодание. Эта неделя... У меня было столько планов. Ну, это как обычно. Знаешь, вот успеть то, что планировал в течение всего лета. Хоть я практически каждую неделю езжу в район Удачного, но я ни разу не заехала в мужской монастырь. Мне нравится по территории гулять вот там. Я все время думаю, ладно, потом. И на эту неделю у меня планов громадье. Я понимаю, что это надо осуществить, иначе лето будет профукано.
0: Ну вот только в пятницу ты, наверное, сможешь что-то такое прям еще солнечное зацепить, потому что будет малооблачно. А вот в остальные дни придется нам запастись зонтиками, дождевиками и вот.
1: Кстати, вот в выходные же, мы в пятницу рассказывали про афишу событий, в выходные очень много всяких разных фестивалей происходило. Допустим, Поздеев фест на Каменке. В течение 2 дней шел фестиваль, и я, к сожалению, там не смогла побывать, но я посмотрела истории своих друзей. И ты знаешь, что меня удивляет? То, что несмотря на жесткий ливень порою, там народ все равно есть. Люди стоят, танцуют в дождевиках, причем вообще абсолютно разных возрастов. Я думаю, какие молодцы. Вот это те самые люди, которые берут от жизни абсолютно все.
0: Ну вот если хотят, то получат. А вот не нужно говорить «дай-дай». «Дай» скажет Шакира или Бруно Бой. Ну,
1: или
0: сразу...
1: я тебе.
0: Или сразу же после информации на правах рекламы, конечно же. Потому что с утра хочется немножко кофе, я вас уверяю. Особенно если это с пирожком и мороженым, то обстановочка налаживается на ура. Если вы сейчас едете по Красноярску, понимаете, что день начинается без сладкого, срочно исправляем ситуацию. Во «Вкусная точка» появились вкусные новинки для небольшого перерыва. Пирожок, лесные ягоды, крем-чиз. Это хрустящее тесто, сочная начинка из лесных ягод с нежным крем-чизом. Ну, а все это забрать дело можно на Перенсона 4, Красраб 195, Молокова 43, и вообще остальных адресах «Вкусная точка». Угу. Вбивайте в картах. Подробности, актуальные предложения в приложении «Вкусная точка 6+», ООО «Система ПБО», город Москва, ОГРН 102-770-025-17-54.

0: Let's go. Реклама.
1: О, смотри, еще одна парочка. Спорим, она меня боится. Не погладишь, не погладишь.
2: О,
1: возьми ее за ручку.
2: Не меня, ее.
1: О, а теперь поцелуй.
3: Поцелуй,
1: поцелуй. О, как романтично.
4: Самые незабываемые свидания, самые романтичные встречи. Зоопарк «Страна енотия». Новый адрес: Дудинская, 3. Работаем ежедневно с 10:00 до 21:00.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
6: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте в дилерском центре Чанган Центр Медведь Север. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
7: Подробные условия. Уточняйте в ООО «Медведь Север». Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория N+.
8: Сосед Петрович третий год строит баню. А вы уже через 10 дней будете париться в своей.
9: Готовые бани из сибирского кедра. Алло, бани Сибири. 258-20-80.
10: Питер. Лето. Белые ночи и яркие огни на Неве. Настоящий шик, который можно примерить на себя. Петербургский шик. Женский брендовый бутик в ТРЦ «Комсомол». Пастельная палитра от Александра Богданова. Выражение интеллектуальной женственности, стиля и романтики. Яркие цвета и натуральные материалы в элегантных платьях итальянской марки «Анна Верди». А сейчас особая новость. Скидки до 70% на широкий ассортимент. Примерьте на себя петербургский шик. На первом этаже ТРЦ «Комсомол».
11: Акция действует до 30 сентября.
12: Счастье красноярца в простых моментах. Утренний кофе с видом на реку и горы, вечерние прогулки на острове, незабываемый закат над Енисеем. Теперь эти моменты прямо у вашего порога, в доме с собственным Татышевым. Новый дом на Ульяновском. Квартиры бизнес-класса, панорамные виды, лобби с камином и прогулочная терраса. Открываем первые продажи. Подробнее на сайте domnaulyanovskom.rf. Застройщик ОАЭ «Конструктив Евеломат». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета. Без возрастных ограничений.
14: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Красноярске 8 часов и 16 минут, и этот понедельник хотелось бы начать с чего-то такого, что замотивирует вас. Вы знаешь такое выражение «волшебный пендель»?
1: Да, я его знаю на себе, на некоторых частях своего тела.
0: Регулярно в детстве испытывали это потрясающее чувство, когда, о чудо, после него все в голове встает по полочкам. А вот у этого человека волшебный пендель был осознанно, я так понимаю, от самого себя. Я сейчас говорю про россиянина Сергея Бойцова, который установил мировой рекорд по стратосферному прыжку с аэростата. Смотри, тепловой аэростат поднялся на высоту 11,5 километров, и все это было в Алтайском крае. Ну, человечек в костюме космонавта такой. Кстати, извините меня, там у него был шлем с надписью «Messenger Max».
1: Ничего себе реклама хорошая. Ловит даже в стратосфере, что ли?
0: Ну, получается так. В общем, Сергей во время свободного падения, а это было очень красиво. Во-первых, он, ну, прежде чем вот раз со ступеньки сойти куда-то в неизвестность, он там перекрестился.
1: Вот.
0: И пошел, собственно.
1: Включил песню «Короля и шута», разбежавшись, прыгну в стратосферу.
0: Возможно. Либо ты видел видео про Славика Летуна?
1: Нет, да.
0: Возможно, это было именно так.
1: Точка.
0: Короче, он разогнался. Его скорость была 500 км в час. 500, представляешь? И на высоте 1,5 километра он раскрыл парашют и успешно приземлился. Кстати, вот предыдущий рекорд принадлежал польским спортсменам. Они совершили прыжок чуть меньшей высоты, с 10 километров.
1: Я думаю, что бесконечность не предел, как говорил Баз Лайтер, поэтому точно дальше будет больше. Ну, мы поздравляем нашего спортсмена, а информацию на правах рекламы мы зачитаем прямо сейчас в награду.
0: Ну, кому? Ему? Мне кажется, ему вообще просто дом на Ульяновском можно отдать. Я про него и хотела рассказать. Но так как мы с вами пока еще такого не заслужили, в принципе, можно просто рассмотреть квартирный вопрос, если у вас имеются какие-то финансовые средства. А я думаю, что вы люди обеспеченные. Так вот, действительно, дом на Ульяновском, это, во-первых, это новый жилой комплекс бизнес-класса на берегу Енисея. Во-вторых, там потрясающие панорамные виды на остров Татышев, реку, на город. Есть, между прочим, собственная прогулочная терраса. А как вы хотели? Два вида паркинга, лобби с камином. Все подробнее вы можете узнать на сайте домнаульяновском.рф либо в офисе продаж по телефону 230-2020. Застройщик ООО «СЗ Конструктив Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом ГНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Красноярск большой, дел много, а останавливаться надолго некогда. Горячий бургер, картофель и напиток. Забрали и поехали дальше. Автораздача «Вкусная точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Ждать баню год?
6: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
7: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
8: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
9: Зарядись энергией с «Жили Ситирей». Будь быстрым благодаря мощному турбомотору. Будь спокойным в просторном салоне с панорамной крышей. Жить в городе значит иметь автомобиль, который заряжает тебя энергией каждый день. «Жили Ситирей». Энергия города. Официальный дилер «Жили» в Красноярске. Автоцентр ВСК. Котельниково, 11. Автоцентр ВСК. Ближе к людям. Панорамная крыша и интеллектуальные ассистенты доступны не во всех комплектациях. Не оферта.
10: Любите шить или создавать уют в доме? С 26 по 30 августа посетите сибирский салон текстиля в МВДЦ «Сибирь». Широкий выбор тканей, фурнитуры и готовой одежды по отличным ценам. Вход свободный. 0+.
11: Все автошколы одинаковые.
12: Все так говорят, пока не увидят. Новый филиал главной дороги. Интерактивная доска, где все дорожные ситуации показаны как в реальности. Все наглядно и классно запоминается. Новая программа и крутой, стильный интерьер. Запомни, это главная дорога. 292-19-12.
13: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов». На 96,2 FM.
1: 8:28 в Красноярске. И прямо сейчас разберем дорожную обстановку. По оценкам Яндекс, 3 балла. На правом берегу все абсолютно свободно. Я просто здесь для того, чтобы передать, Юле, слово тебе.
2: Сделаю это с удовольствием, заберу у тебя слово. На левом берегу есть небольшие затруднения, но ключевое слово «небольшие». Мы чуть-чуть с вами притормозим на «Партизана» в районе «Кристалл-арены», буквально до «Зенита». Что касается «Караульной», то в направлении «Кольца шахтеров» локально, но все-таки мы сбросим скорость. «Лесопарковая», например, от «Кольца» в направлении «Свободного проспекта» и «Высотная» в сторону центра. «Северное шоссе» по обеим сторонам в районе развязки с проспектом Котельникова. И на этом все. Мы напоминаем вам, что в 8:45 в прямом эфире стартует автомобильная рубрика «Встречка». Александр Морозов возвращается из отпуска, поэтому у вас будет возможность совсем скоро задать свои автомобильные вопросы. Запоминайте номер нашего прямого эфира 320-0600.
3: Стоп-машина, эй, машина. Стоп-машина, эй.
0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.

0: Реклама.
1: Салон «Серебра. Белое сияние». Большой выбор украшений из серебра. Изделия с драгоценными и полудрагоценными камнями, фианитами и православные изделия для себя и в подарок. Назовите кодовое слово «Радио» и получите скидку 20%. ТК «Славянский» и «Комсомольский». Белоесияние.рф.
2: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919» просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
3: ООО «Тифснайдер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
4: «Водолей» – больше, чем сантехника. Котельное оборудование и все для монтажа систем отопления. С «Водолеем» в вашем доме будет тепло.
5: Всему, что может мешать, необходимо свое место. Поэтому при покупке квартиры в микрорайоне Юдинский вы получаете кладовую в подарок. Разумно, практично, аккуратно. Живите комфортно в районе Юдинский. Отдел продаж 274-97-97.
6: ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
7: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: Утреннее шоу. 8.37 в Красноярске. Всем доброе утро. Завтрак чемпионов продолжается.
2: А, да, ребята, школа, школа, я скучаю.
0: Школа, но, школа, если честно, письма не получаю.
2: Короче, если честно, я не скучаю по школе. У меня ни разу не было встречи одноклассников. Ну, как-то так получилось, не знаю, мы не были дружным классом и все поэтому. А, но все-таки давайте поговорим.
0: Может быть, это связано с... В первую очередь, мне кажется, это всегда связано с тем, что вы вместе не отдыхали.
2: Да, мы никогда вместе не отдыхали. Вот, ну, то есть у меня не было, знаешь, каких-то таких супер интересных историй там про школу. Вот институт уже как бы другое дело.
0: Вот. Кроме той интересной истории, когда ты из кустов кричала на мальчика... Что-то очень интересное.
2: Забудем. Итак, в школах России появится новый курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность». Не, мне кажется, это прям топ. Это то, что нужно особенно в современное время. Так вот, со второй четверти 26-го из 27-го учебного года уже начнут преподавать потихоньку такой внеурочный курс. Поэтапно, конечно, будут вводить. Кроме него, вот давай посмотрим, какие будут еще новшества. Во-первых, духовно-нравственная культура. С 5 по 7 класс ведут вот такой вот курс. Единых учебников истории для 8-9 класса и обществознания для 9-10 классов. Ну, то есть учебники будут, я так понимаю, что как-то объединены. Также обновятся федеральные программы по предмету основы безопасности и защиты Родины. Я вообще впервые о таком предмете слышу, если честно. Ну и, собственно, пройдет апробация оценки поведения. Вот мы уже говорили о том, что будет такая трехбальная система оценивания поведений, образцовое, допустимое и недопустимое. Поэтому к чему все это приведет? Ну, действительно, что как бы зацепится, что отсеется, мы совсем скоро уже узнаем, потому что скоро учебный год начнется. Я вот сейчас вспоминаю там, что из каких-то дополнительных предметов было у меня в школе. Ну, во-первых, у нас был какой-то постоянный дополнительный субботник, в котором почему-то всегда участвовала я. Кроме этого, у нас еще дополнительно были всякие, ну там, знаешь, вот музыка, когда тебе ставят музыку допом, ты думаешь, и понимаешь, не идти нельзя в субботу в 8:30 утра на эту музыку.
0: Ну, я все-таки был другого мнения, иногда не шел.
2: Да?
0: Да.
2: Нет, я тоже была всегда другого мнения. Я такая в мыслях иногда не шла, но родители меня вот тем самым волшебным пинком отправляли в лучшую жизнь.
0: Вот, и я тоже сначала не шел, а вот пиночек заставлял меня бежать на эту музыку. Я прям бежал с песней.
2: И потом, и что ты мне сделаешь? Ай, ай!

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи, да радуйся. Подробности 205-15-15.
4: Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
6: Много затрат в августе. С губернскими аптеками позаботиться о здоровье легко и выгодно. До конца месяца успейте купить Мизим 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен 12 таблеток за 89 рублей. Цитрин 30 таблеток за 199 рублей и многое другое. Акция действует до 31 августа 2026 года.
4: АО «Губернские аптеки» 118-246-800-75-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: В клинике Спиранского ведут прием врачи: гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, а также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. В лаборатории Спиранского быстро и недорого можно сдать анализы крови, мочи, кала, мазков, микробиот. Забор анализов ежедневно с 9 до 15.00. Возможна предварительная запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновский 4D.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Знали бы вы, как порой нелегко приходится владельцам Джили. Эти постоянные вопросы друзей и знакомых.
10: О, а это что за кнопка?
11: А сколько он ест?
10: А он точно самый безопасный?
11: Он и это может?
12: Да ну, не верю.
9: Так и хочется иногда сказать. Да пойдите уже и возьмите свой Джили в автоцентре ВСК.
13: Новые автомобили Джили. Проверено дорогами и автовладельцами.
9: И да, там точно ответят на все ваши вопросы.
13: Потому что автоцентр ВСК ближе к людям. На Котельниково 11.
14: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено 10-летним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-5707.
15: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
16: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
17: Спонсор автомобильной рубрики «Встречка» на Красноярск ФМ ООО «Джак Центр Красноярск». Официальный дилер легковых автомобилей «Джак». «Джак Центр» в Солонцах, Красноярск.
18: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
19: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. «Встречка»
4: на Красноярск ФМ.
17: В Красноярске 8:46 в эфире автомобильная рубрика «Встречка» с нашим автоэкспертом Александром Морозовым. Мы, я надеюсь, в ближайшие секунды осуществим подключение к нему, а точнее он к нам, мы сможем задать ему все необходимые автомобильные вопросы. Если у вас такие имеются, во-первых, номер нашего прямого эфира 320600, ну а во-вторых, вы всегда свой вопрос можете написать в нашу группу ВКонтакте «Радио Красноярск ФМ». Там есть специальный раздел «Встречка», либо личные сообщения всегда вас ждут. Саша у нас был в отпуске, поэтому мы все прекрасно понимаем. Сейчас вот еще раз пытаемся подключиться. Если нет, то сегодня поставим повтор рубрики «Встречка» для того, чтобы не тратить время. Ну, а завтра, я уверена, что мы с Александром в прямом эфире встретимся. Не может он до нас дозвониться, не понимаю, в чем проблема. Поэтому, друзья, пока слушаем повтор. На завтра направляйте свои вопросы. Обязательно с Сашей поболтаем.
0: Первый вопрос, который задал мне товарищ, действительно, говорит, почему так долго сейчас ставить машину на учет? Простоял в ГАИ буквально около 4 часов и так и не удалось поставить.
20: Слушай, я, честно говоря, у себя конкретно в регионе не испытываю таких проблем. Почему? Объясню. Потому что у меня как-то даже при сокращении количества регистрационных пунктов у меня, в принципе, все нормально. То есть я же вот недавно относительно, в конце апреля, в мае, ставил на учет машину. Все получилось достаточно быстро. Через госуслуги записываешься, приходишь. Отдельно есть автоматы, в которых выдают талоны для тех, кто по госуслугам пришел. И там вызывают достаточно быстро. Я потратил, наверное, ну, может быть, час времени на все про все. А права я получал вообще в течение 15-20 минут. Поэтому здесь либо что-то неладно было с электронной очередью, возможно, какие-то неполадки, либо еще что-то, но, по крайней мере, вот у себя по региону, знаю, там даже разговаривал с ребятами в Москве, проблем не было с регистрацией таких, прям, чтобы целый день надо было потратить. То есть, как бы, и во многих случаях единственное, надо смотреть, как человек, он записывался через госуслуги, не записывался, тоже нюансов очень много. Давай дальше.
0: Пропуски сгорания в четвертом цилиндре Citroen C4. Александр, вот такие вот ошибки выдает у меня 13.36.
20: Ну, так надо смотреть, что конкретно по зажиганию происходит, что со свечами, что по катушкам. Ну и, собственно, всю вот эту цепочку придется рассматривать вместе с диагностом. В дальнейшем надо смотреть, из-за чего это происходит. Пока

0: Там самая основная тема с их моторами, это очень недешевые процедуры по замене цепей, например, там каких-то вообще сопутствующих работах. Там, если мы берем оригинальные запчасти, ценники в несколько сотен тысяч рублей вырисовывались. Поэтому вот только в этом, наверное, могу сказать, недешево, но и машина сама по себе как бы по уровню, классу и стоимости не предусматривает очень дешевых работ. Хотя по пневматике, например, работы были дешевле фактически, чем у немцев, но приходилось делать чаще. Но с моторами я бы для себя лично, я бы выбирал трешку, она мне чуть больше нравится именно в плане тяговитости на низах, но опять же, не факт, что вы найдете конкретно живой вариант, то есть тут надо рассматривать вилку и смотреть уже конкретно по состоянию автомобиля, который вы фактически будете выбирать.
1: Да,
0: но
1: есть звонок.
0: Пока вот трешечка знаю. Алло.
1: Ах, уже сорвался.
0: Ай. Жалко. Ну, ничего. Если что, друзья, встречка каждый день в эфире, поэтому спасибо огромное за ваши вопросы, которые вы накидываете. Благодарю за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Стоп-машина. Эй, машина. Стоп-машина. Эй.
3: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов». На 96.2 FM.
4: Информация на правах рекламы.
5: Хочешь дизель? Выбирай Джак Т9. Хочешь бензин? Выбирай Джак Т9. Нужна классическая рессорная подвеска для работы и перевозок? Выбирай Джак Т9. Предпочитаешь комфорт в повседневных поездках? Снова выбирай Джак Т9. Рамная конструкция, полный привод, высокий клиренс и мощный характер позволяют уверенно двигаться по городу, трассе и бездорожью. Джак Т9. Пикап под твои задачи. Покупайте Джак Т9 в Джак-центр в Солонцах на МРЧК 105Г. Телефон 219 0807.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. Путин назвал предлагаемые России мирные инициативы по Украине экзотическими и неприемлемыми. По его словам, Москва готова к диалогу только на основе реалий на земле, а говорить о возможных договоренностях пока преждевременно, пишет Борус.

0: Антон Силуанов заявил, что федеральный бюджет России обеспечен ресурсами на все запланированные расходы. По данным Минфина, дефицит бюджета с января по июль составил около 6,5 триллионов рублей. Это 2,8% ВВП. Расходы за этот период достигли 28,5 триллионов, а доходы выросли на 8,8% до 22 триллионов. Ненефтегазовые доходы увеличились на 18%, нефтегазовые сократились на 16,8%. Об этом пишет «Контекст». В Красноярской Покровке ввели режим повышенной готовности из-за обрушения грунта на склоне между домом номер 15А по улице Писарева и зданием школы на Степана Разина, 39. Школа, где после ремонта должны учиться почти 300 детей, должна открыться уже 1 сентября. Глава города Сергей Верещагин подписал постановление 20 августа. Причины и масштаб обрушения в документе не указаны, но городская комиссия ПЧС рассматривала ситуацию еще 6 августа. Школу ремонтируют с зимы. В конце июня мэрия отчитывалась о готовности 80%. Открытие пока не отменяли, пишет НГС-24. В Грозном накануне задержали Лену Потяеву, подругу пропавшей 3 года назад чеченки Седы Сулеймановой. Она вышла на одиночный пикет у памятника журналистам, погибшим за свободу слова, с требованием расследовать судьбу подруги. После задержания ее доставили в отдел полиции №1 по Грозному. Перед выходом на пикет Потяева написала, что не намерена сдаваться, несмотря на годы отчаяния. По ее словам, она убеждена, что подругу убили родственники при молчаливом соучастии семьи. Следственный комитет возбудил дело об убийстве. Потяева и раньше проводила одиночные пикеты в Петербурге и Чечне. После одного из предыдущих задержаний в ноябре 2025 года суд назначил ей 10 суток административного ареста. Об этом пишет «Контекст». Суслики на острове Татышев готовятся к спячке. В сентябре они уйдут в спячку до следующего сезона. Желающим угостить животных напоминают. Им можно давать морковь, свежие огурцы и несоленые сырые семечки. Об этом пишет «Проспект Мира». И о валюте. Доллар 82.92, евро 96.86. Наталья Мальцева, служба информации.
1: Здесь даже солнца не видно.
2: Здесь даже солнца не видно.
3: Климат-контроль.
4: На 96.2 FM.
5: 8:57 в Красноярске. За окном сейчас плюс 13 градусов. Сегодня в понедельник в городе пасмурно. Осадки не ожидаются. Температура воздуха максимальная плюс 22, поэтому утепляйтесь.
6: Новая музыка в секретной фонотеке.
7: Красноярск FM.

0: 9 утра в Красноярске.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжорно.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коничива.
8: Здоровеньки, були.
9: Саламатсва.
10: Бонжу.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
14: Радио.
3: Красноярск FM 96.2.

0: казалось бы, черт возьми, все уже потеряно.
1: 9 часов и 3 минуты в Красноярске. Друзья, всем доброе утро. И наверняка вы узнали сейчас тот самый голос, который вот в этом треке звучит, продолжает звучать не только в треках, но и на больших сценах города Красноярска. Мы сейчас говорим про Андрея Куприянова, солиста группы «Озоновый слой», который сегодня у нас в гостях. Андрей, доброе
2: Салют.
1: Утро.
2: Салют. Доброе утро.
1: Доброе утро. Ну и, конечно же, говорим про легендарный фестиваль «Календари».
2: О, который, какой легендарный.
1: Который возвращается, которому, между прочим, 15 лет.
2: Да, в этом году у нас юбилей 15.
1: Насколько долгой была пауза у вас?
2: Ну, слушайте, пауза была, по-моему, в 2 года. Крайний фестиваль у нас был в 2024 году. И вот мы возвращаемся благодаря нашим партнерам «Ярким берегам», которые предоставляют нам замечательную сцену у капитанского клуба на центральной набережной.
1: Ну и вот каким был тот самый момент, когда вы поняли, ага, все, фестиваль снова возвращается, мы вновь будем делать что-то такое большое и масштабное?
2: Ну, я связался с «Яркими берегами», ребята с радостью откликнулись, сказали... Слушайте, ну это очень крутая история, ее необходимо продолжать. Вот, мы с вами.
1: Но вот вы сказали, что эта история классная. Мне кажется, это еще такая традиция.
2: Да.
1: И для выступающих, и для тех, кто вообще вот, ну, является вашими фанатами. А вообще, вы помните свой первый фестиваль?
2: Первый фестиваль случился в 2011 году. В общем-то, там была такая история. В 2010 году мы записали альбом на студии группы Animal Jazz в Петербурге и решили его презентовать. Нам год, 12 месяцев нам его сводили, звукорежиссеры, вот он свел его. И мы искали площадку, где бы презентовать альбом, вот, позвать друзей. И, в общем, Центральный парк откликнулся, предоставил нам сцену, звук. И, в общем-то, пригласил отпрезентовать альбом там. Мы выступили. К нашему большому удивлению пришло много тысяч людей. Mm-hmm. Это нас очень вдохновило. Вдохновило не только нас, но и наших друзей-музыкантов, которые выступали перед нами. Вот. И, собственно, мы приняли общее решение создать фестиваль «Календари». Вот.
1: Ну, а для красноярцев вот этот фестиваль, мне кажется, это значит немножечко больше, потому что не только с творчеством можно соприкоснуться, я так понимаю, что там и пообщаться с вами можно, наверное, да?
2: Безусловно, безусловно, мы ребята открытые. Я, вот, у меня все ребята, кто в друзьях, в соцсетях, я всех всегда лично поздравляю с большим удовольствием. Поэтому мы люди открытые.
3: Андрей, ну в фестивале будут участвовать разные коллективы, это
2: разные.
3: Все правильно. Вы сказали за эфиром то, что можно будет как-то записаться к вам, попасть, в общем-то, сообщите вот людям, которые сейчас едут, говорят, вот у меня дома гитара пылится, вот хочу уже 2 года на ней сыграть.
2: Ну, что касаемо, допустим, всей этой истории предфестивальной подачи заявок, она уже прошла в этом году, то есть заявки мы приняли, и у нас был даже отборочный концерт в июне.
1: Месяце.
2: На площадке вот Эрмитаж. Ну, смотрите, какая схема вообще фестиваля, из чего все начинается? Начинается все с того, что молодые коллективы и не очень молодые подают заявку, в общем, присылают видео выступления живого. То есть не вот эти вот, знаете, MP3-шные все дела, а именно вот живое выступление, как ребята работают вживую на площадке. Вот, мы отсматриваем. Потом отсматриваем, проводим отборочный концерт на площадке Эрмитажа. Вот после отборочного концерта, вот, допустим, у нас какой-то костяк там групп, 8 групп, начинается репетиционный подготовочный процесс непосредственно к календарям. Вот, допустим, там 7 или 8 коллективов. Также с нами партнеры есть такая репетиционная база «Сорока», на которой они, допустим, ребята репетируют, возможно, выступают там на сцене. Вот. И, соответственно, за 2 недели подготовки уже непосредственно к фестивалю, скажем так, уже все флаги горят, начинаются эфиры. Все ждут, все постят, репостят свое выступление, вот, предстоящее. Ну и, соответственно, 30-го мы встречаемся на площадке, начинается фестиваль «Календари».
3: Сильно ли будет отличаться состав? календарей от прошлых лет?
2: Да, конечно, будет отличаться, потому что мы стараемся... По поводу календарей еще хотел добавить и вернуться к этой теме. Философия фестиваля календарей – это поддержка молодых коллективов и, самое главное, авторское творчество. Что касаемо состава календарей, стараемся брать новую кровь.
1: Ну да, давай дорогу молодым.
2: Да, поддерживать ребят, потому что фестиваль календарей, так как, допустим, хедлайнер группы «Озоновый слой», у молодых коллективов есть возможность показать свое творчество уже перед большой аудиторией, то есть показать, собственно, перед живыми людьми, ага, быть услышанными там и т.д. и т.п. Вот. Ну и, собственно, так. И многие коллективы, ну, могу назвать 2-3 коллектива, которые уже выросли в больших артистов, да, которые участвовали когда-то в календарях.
1: Ну давайте, кто это?
2: Группа «Отморозки».
1: Слышали?
2: Группа «Мистер Гро», красноярский коллектив. Ну и многие-многие другие.
1: Мы обязательно еще продолжим, поговорим и про фестивали, и про творчество группы «Озоновый слой». Поэтому, друзья, не переключайтесь. В гостях у нас Андрей Куприянов, солист группы «Озоновый слой».
2: Ура!
4: Красноярск FM.

0: реклама.
1: Вашему автомобилю тоже нужен комфорт. Поэтому при покупке трехкомнатной квартиры в районе Юдинский вы получаете подземную парковку в подарок. Разумно, комфортно, практично. Подберите свою квартиру вместе со специалистами нашего отдела продаж. Телефон 274-97-97.
2: ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Стройка – это боль, а баня – удовольствие.
5: Готовые кедровые бани от Алео. Привезли и парься. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
6: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
7: Сайт bunker919.ru.
8: Ухо ноет, нос не дышит, голос где-то потерялся. Лор лечение пропишет. Знают все, кто обращался. Клиника новых технологий. Все виды терапевтического и хирургического лечения уха-горло-носа. Заботливые доктора клиники новых технологий уже больше 20 лет помогают сохранить здоровье взрослых и детей с 0 лет. Прием малышей проходит в игровой форме. Записывайтесь. 205-3-205. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19.
9: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
10: Акция действует до 30 сентября.
11: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте в дилерском центре Чанган Центр Медведь Север. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций. Подробные условия уточняйте в ООО «Медведь Север». Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
12: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. Красбор.ру.
13: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
14: Из Красноярска
15: для Красноярска.
16: 9 часов и 16 минут в Красноярске. Друзья, мы продолжаем говорить про фестиваль «Календари», который пройдет 30 августа на Центральной набережной. И хедлайнерами этого фестиваля является группа «Озоновый слой». По этому поводу у нас в гостях Андрей Куприянов, солист группы «Озоновый слой».
17: Доброе утро, дорогие друзья.
16: В общем, мы тут за эфиром поболтали, к нам еще Оля, наша менеджер, пришла, и она говорит, у меня традиция, я каждый год хожу на фестиваль. И вот мы говорили про философию, что вы продвигаете молодые группы, даете им дорогу. А вот мне кажется, что еще одним мотивом прийти на фестиваль является следующее. Познакомиться, обрести, может быть, партнера, потому что, как нам Оля говорит, очень многие там встретились, завели семьи, ну, а вообще фестиваль такое место встреч, что называется.
17: Место встреч, да-да-да.
18: Как в наше время это вообще нужно и необходимо, когда вот все в телефонах что-то переписываются, приди просто вместе, классно оторвись под музыку, ты сразу же увидишь.
17: Да, я считаю, как это жизненно необходимо.
18: Как человек двигается.
17: Друг другу в глаза.
18: Вот, и на другие части тела там же. Ну, там
17: мы же прячемся
18: танцуют
17: за экранами, за телефонами.
16: Не, ну мне кажется, те, кто ходили еще когда-то тогда давно, уже могут вполне осознанно прийти со своими детьми.
17: Слушайте, да, ну, да, вот. Они с 11-го года, я уверен, до внуков еще пока рановато, но с детьми точно приходят уже.
16: Андрей, ну вот «Озоновый слой» является хедлайнером фестиваля. Ну, каким будет это выступление после, вроде как, небольшой перерыв, но все-таки 2 года – это срок?
17: Ну, хотелось бы сказать фееричное, но я думаю, что оно будет однозначно фееричное, потому что мы очень серьезно готовимся. Будут исполнены все любимые боевики. Вот, в общем-то, ну, будет весело, горячо, жарко, душевно. Все как обычно.
18: Да, вот про любимые боевики. Вот все-таки на ваш взгляд. Я понимаю, что нельзя, наверное, выделять какую-то песню отдельно. Но вот такой вот вопрос у нас есть для вас. Какая композиция, по-вашему, особенно хорошо прозвучит?
17: Прозвучит хорошо песня «Я живой» однозначно. Ну, слушайте, вообще такая история по поводу там любимых треков. Да, у меня свое представление о любимых композициях. Но, допустим, Яндекс, либо ВК, судя по прослушиваниям, ну, песня, допустим, «Моя звезда» на первом месте бьет все чарты, поэтому «Моя звезда» будет однозначно, будет, да-да-да-да.
16: А мне вот интересно, ну, то есть эти песни вы исполняете на каждом концерте.
17: Да.
16: Не надоело еще? Ну, вот такое вот собственное ощущение.
17: Не, ну, конечно, есть песни, которые немного надоели, есть песни, которые держат уже на протяжении многих лет, знаете, ага, чтобы кровь вскипала и всегда по-новому. Ну, например, «Я живой», например, песня «Воздух». Я не знаю, песня «Озоновый слой», они всегда звучат, мне кажется, по-разному, но вот волнуют меня до сих пор.
16: Ну, мне кажется, вот это самое главное. Пока у тебя есть какой-то трепет, вот ты остаешься в этом деле, собственно, это все исполняешь. А вот давайте так, что значит сегодня быть рок-музыкантом? И вообще, вот вы смотрите, каким было наполнение фестиваля там 15 лет назад, сейчас. Вообще рок-музыканты отличаются современные?
17: По моим ощущениям, нет. По моим ощущениям, нет. Они все те же безбашенные, любящие жизнь, не согласные совершенно со всем, да, протестующие против всего. Ну, знаете, такая классная история. Люди все те же.
16: И даже если ты на работе такой весь с воротничком, здесь можешь оторваться по полной программе.
17: Да, ну, во взгляде можно прочитать этот внутренний протест.
16: Ну и давайте вот убедим тех людей, которые еще ни разу не были на календарях. Допустим, вот Сева у нас вообще никогда на календаре не ходил. Ты, почему стоит прийти?
17: Сева, ну это как минимум возможность встретиться с друзьями, со знакомыми, познакомиться с новыми людьми, с новой музыкой, с новым ощущением вот этого фестивального рокового движения.
18: Ну, тем более я с вами уже подружился как-то.
17: Да, да. Мы уже посмотрели друг другу в глаза, да, Сева?
18: Да.
17: Вот.
18: Ну, я думаю, что... Я уже понял точно. Во-первых, это классное воскресенье будет. Идеальное. Во-вторых, это настоящая живая музыка, а там уже, ну, ты никуда не денешься от этого. Вот не нужно нам этих всех автотюнов, записанных вот этих вот вылизанных дорожек. Нужно как есть по-настоящему. Мне кажется, сейчас это и ценится.
16: Ну да, там прям волной какой-то такой мощный сносит. Потому что даже если ты не особо любишь рок, ну, я к нему, знаете, так, нейтрально. У меня есть некоторые песни, которые я люблю послушать. Но когда я была на календарях, я обалдела именно от вот этой вот энергетики.
17: Wow.
16: Я была, кстати, я сейчас вспоминаю, это, наверное, год 16-й, Центральный парк. Вот. Поэтому, друзья, мы вам просто-напросто напоминаем, вы делаете выводы сами, но я думаю, что сделайте выводы абсолютно правильные. 30 августа календари на Центральной набережной пройдет. Я так понимаю, что это главная сцена у Коммунального моста, где Капитанский клуб.
17: Да-да-да-да-да. Ну, напротив театра оперы и балета.
16: Абсолютно. Я думаю, по звукам вы точно разберетесь, что и где. В 17:30 сбор гостей, начало в 18:00. Самое главное, вход свободный?
17: Вообще, наверное, все-таки мы в 17:00 сделаем сбор гостей, ага, потому что еще добавили пару коллективов, и в 17:30 мы точно будем стартовать.
16: Ну все, тогда не опаздывайте. Вход свободный, я правильно понимаю?
17: Вход свободный, конечно, друзья.
16: Отлично. В программе и «Озоновый слой», как хедлайнер, и многие другие группы. Поэтому, ребят, если хотите завершить это лето мощно, громко, ну и на максималках, что называется, то вам однозначно туда.
17: Можно я назову участников?
16: Конечно.
17: Друзья, вас ждут группа «Васаби», группа «Марк Брут», Эра Кайнозоя, группа Немо. Вот недавно открыли для себя ребят бас такой у него, русский рок, и парень исполняет басом. Группа Мистер Гроу, группа Кристаллик, это девчонка, которая играет и поет на скрипке. И хедлайнер фестиваля группа Озоновый слой.
16: Ну и, собственно, давайте послушаем ваш

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Строй Сибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНП. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Строй Сибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «StroySibirь.КНП.РФ».
2: Двухкомнатная в лесном мини-районе «Витапарк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
3: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Весь день в дороге, а привычный маршрут снова изменился? Сделайте вкусную паузу. Чикен карри ролл с хрустящей курицей и пикантным соусом. Или сырные палочки с горячей тягучей моцареллой. Быстро перекусили и снова в путь. Автораздача «Вкусная точка». Удобно для тех, кто всегда в движении. 6+.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Водолей обновляет экспозицию. Скидки до 70% и эксклюзивные акции от партнеров. Честная выгода до 70% от Водолей. Акция действует с 1 по 31 августа. ООО «Водолей Трейд». ОГРН 110-246-80-30-345.
7: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.

0: арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОГРН 123-240-76-96.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
4: Я персона VIP, у меня есть джип, обгоняю, подрезаю, все сигналят VIP.
5: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
6: 9:29 в Красноярске и 3 балла по оценкам Яндекс. Что же происходит на дорогах? На правом берегу у нас улица Мичурина затруднена на пересечении с Щорса. В последнее время там достаточно часто складывается пробка. С чем это связано? Пишите к нам куда-нибудь. Можно даже на почту. Ну что же, перемещаемся на левый берег.
7: Ну давайте переместимся на левый берег, да. Здесь вторая Брянская стоит целиком и полностью в направлении кольца. Проблемы также у нас имеются на северном шоссе. Из-за дорожных работ мы по обеим сторонам стоим, особенно в направлении Дрокина. Честно признаться, больше даже не о чем говорить, поэтому не будем пробки высасывать из пальца, их нет, и это прекрасно. От Яндекса тройка. Напомним вам про автомобильную рубрику «Встречка», которая стартует каждое буднее утро в 8:45. Если есть автомобильный вопрос, вы можете его задать по номеру 320600, либо написать в нашу группу ВК «Радио Красноярск ФМ», специальный раздел «Встречка». Ну и давайте-ка послушаем полностью трек «Озонового слоя», потому что вот нам позвонили и сказали: «Как так? Почему вы ставите частями?» Надо целиком и полностью, поэтому, друзья, все, кто собирается идти на календаре 30 августа, я думаю, что там вы эту песню точно услышите. Ну а пока наслаждайтесь здесь, в нашем эфире.
8: Стоп-машина, эй, машина. Стоп-машина, эй.
5: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.

0: 9:37. Юль, а ты вообще часто, ну вот, видела, когда тебя пытаются вывести на эмоции? Вот прям сама вот, вот смотришь и вот специально как будто бы что-то делает человечек. Или человек?
1: Да, да. Тут вот рядышком со мной сегодня мой маленький человечек. Вот регулярно сталкиваемся с этим.
0: Но это у тебя еще кота нет, который научился притворяться. Потому что вот одна из девушек выложила в соцсети, что кот жует провода, чтобы бесить хозяйку. Но жует не по-настоящему. Раньше он действительно покушался на кабели, грыз их. А девушка, ну, в общем-то, из-за этого очень сильно злилась и ругалась на него. А теперь кот стал имитировать чавканье, звуки движения челюстью, но сами провода не трогает. Теперь хозяйка каждый раз подбегает в ужасе, чтобы проверить вообще, что происходит. А питомец просто кусает воздух и жует.
1: Он просто-напросто проверяет ее на прочность. Вот
0: проверяет ее на прочность.
1: Он думает, ну и что ты скажешь? Как ты? Насколько ты хорошо это проработал со своим психотерапевтом?
0: А я думаю, что у него просто аскеза сейчас на провода. Вот он говорит, блин, вот хочу поесть, но не могу. Зато может нормально покушать вкусной точкой.
1: Блин,
0: информация
1: вот если
0: на правах
1: честно,
0: рекламы.
1: У меня аскеза на сладкое началась с сегодняшнего. Ну, я не знаю, аскеза. Я себе на холодильнике написала: Юля не ест сладкое месяц. Но мне, правда, никогда эти надписи не помогают. Но давайте мы будем все дружно в меня верить, хорошо? А все-таки, если у вас вообще никакой аскезы нет, если вы тот человек, который себе может и какой-то сладкий пирожок утром позволить, а может быть что-то более плотное, то знаете, вы счастливчик. Для вас информация на правах рекламы. Во-первых, на завтрак во вкусная точка можно залететь и поесть там, ну, в зависимости от того, как вы это хотите. Может быть плотно, может быть так слегка перекусить. Что нам приглянулось там? Во-первых, Big Chicken Burger кунжутный. Все дело, ну, во-первых, конечно, в том, что там и хрустящая куриная котлета, там и сыр эмменталь, овощи, жареный бекон и вот тот самый нежный, кунжутный, невероятно вкусный соус. Либо можете попробовать панини Тоскана. Это два бифштекса из рубленной говядины, тягучий сыр, томат, руккола и соус с базиликом.
0: Ну, точно нет аскезы на чикен карри ролл с хрустящими стрипсами и насыщенным соусом карри. Да?
1: Да, заезжайте на Красрап 195, Молокова 43 или Перенсона 4. Подробности и актуальные предложения в приложении «Вкусная точка 6+.» ООО «Система ПБО», город Москва, ОГРН 102-770-025-17-54. Друзья, ну а 1 сентября у нас будет особенный вечерний эфир с 17 до 20 часов. Будет выездная студия «Красноярск ФМ» прямо во «Вкусная точка» на Перенсона 4. Поэтому забегайте поужинать, поздороваться с нами, ну и посмотреть, как же рождается радиоэфир не в студии, а прямо рядом с вами. Ограничение 16+.

0: рекламу.
1: Нужно обновить инструменты для автосервиса или авто? В автомаркете «Навигатор» оптовые цены на профессиональный инструмент. Ждем вас на Белинского, 3.
2: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые 3 дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. 2-, 3- и 4-комнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи, да радуйся. Подробности 205-15-15.
3: Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
4: Джак Т9. Бензиновый двигатель или дизель? Выбирайте сами. Рессорная подвеска для рабочих задач или пружинная для большего комфорта. В линейке Джак Т9 есть вариант под разные цели и разные маршруты. С Джак Т9 дорога не всегда заканчивается там, где заканчивается асфальт. Полный привод, рамная конструкция, высокий клиренс и вместительный кузов. Выбирайте и покупайте Джак Т9 в Джак-центр в Солонцах на МРЧК 105Г. Запишитесь на тест-драйв. Телефон 219-08-07.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Винтовые сваи Алео всегда в наличии. 258-2080.
7: Одна оправа хорошо, а две еще лучше. Только в августе в оптиках от сети «Губернские аптеки» скидка 40% на вторую оправу. Порадуйте полезной покупкой не только себя, но и своих близких. Адреса оптик ищите в 2GIS.
8: Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Зарядись энергией с «Жили Ситирей». Будь быстрым благодаря мощному турбомотору. Будь спокойным в просторном салоне с панорамной крышей. Жить в городе значит иметь автомобиль, который заряжает тебя энергией каждый день. «Жили Ситирей». Энергия города. Официальный дилер «Жили» в Красноярске. Автоцентр ВСК. Котельниково, 11. Автоцентр ВСК. Ближе к людям. Панорамная крыша и интеллектуальные ассистенты доступны не во всех комплектациях. Не оферта.
10: Любите шить или создавать уют в доме? С 26 по 30 августа посетите сибирский салон текстиля в МВДЦ «Сибирь». Широкий выбор тканей, фурнитуры и готовой одежды по отличным ценам. Вход свободный. 0+.
11: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707.
12: Счастье красноярца в простых моментах. Утренний кофе с видом на реку и горы. Вечерние прогулки на острове. Незабываемый закат над Енисеем. Теперь эти моменты прямо у вашего порога. В доме с собственным Татышевым. Новый дом на Ульяновском. Квартиры бизнес-класса. Панорамные виды. Лобби с камином и прогулочная терраса. Открываем первые продажи. Подробнее на сайте домнаульяновском.рф. Застройщик ОАЭЗ «Конструктив Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
14: Из Красноярска.
15: Для Красноярска. 9:47 в Красноярске. Золотистый ретривер. А как тебе такая порода собак?
16: Золотистый ретривер – это моя не самая любимая порода собак, но...
15: Мне кажется, это очень красивые собаки.
16: Это очень красивое название собак.
15: Ну, как минимум, да, но еще и по красоте, а еще и у них такая выдержка мощная. Ну, они сами по себе же вот. Крупные достаточно.
16: А серебристые?
15: Да не
16: уже
15: бывает
16: не такие.
15: Ты давай не выдумывай.
16: Бронзистые.
15: Мы, короче, просто с того самого золотого говорим, который получил премию за самый необычный страховой случай. Короче, золотистый ретривер 72 дня блуждал в горах. Вообще, стоит отметить, что есть такая американская премия, которая называется Hambond Award. Значит, ее основала страховая компания, и ежегодно вручают такую премию за какие-то странные, порой необычные страховые случаи. Стоит отметить, что абсолютно все номинанты, лауреаты, там все живы, все здоровы, после каких-то там происшествий все восстановились. Но вот в этом году золотистый ретривер по имени Майло, он стал лауреатом 18-й премии. Приехал он со своей семьей на Рождество в горы, недалеко от озера Тахо в Калифорнии. В какой-то момент он испугался резкого шума и убежал по лыжной трассе. Блуждал в горах 72 дня.
16: И выжил.
15: Да, и в итоге он оказался в приюте, и с его хозяевами смогли связаться благодаря чипу. Он, ну да, как бы похудел немножко, но, в принципе, он был абсолютно в порядке. И за вот такое вот блуждание, так сказать, в горах ему дали премию. Ну, не ему, конечно, его хозяевам.
16: Блин, молодец. Я знаю вот немного людей даже, которые смогут столько дней блуждать в горах. Не 72 часа, а 72 дня.
15: Нет, мне кажется, это вот наш Пашка, наш коллега, который сейчас уехал куда-то в горы в Алтайский, вот, ну... Он еще может с ретривером посоревноваться, но, скорее всего, тоже все будет тщетно, и премию такие мы за Пашу не получим. Друзья, ну, а знаете, вот иногда же бывает такое, что ты какие-то свои мечты возлагаешь на ребенка. Во-первых, нам все это говорят. Делать не нужно. Дайте ребенку на выбор несколько занятий, поймите вообще, к чему у него есть склонность, к чему у него лежит душа. Ну и, конечно, для каждого ребенка, вне зависимости от пола, очень важны занятия спортом. Поэтому для вас информация на правах рекламы, я уверена, если вы родитель, она будет вам очень актуальна. Академия спорта «Я чемпион», которая уже 10 лет помогает детям расти сильными, активными, целеустремленными, она приглашает детей по следующим направлениям: футбол, волейбол, гимнастика, шахматы. И, кстати,

0: вас в курсе важнейших событий. Новости на Красноярск-ФМ.
1: Здравствуйте. Федеральный суд США отменил приостановку выдачи иммиграционных виз россиянам и гражданам еще 74 стран, введенную администрацией Трампа. Судья признала, что госсекретарь Марко Рубио превысил полномочия, а решение о запрете исключительно по гражданству было незаконным. Об этом пишет Борус. Вечером 20 августа в Красноярске подростки на угнанной машине повредили 5 припаркованных автомобилей. За рулем находился пьяный 16-летний парень. Ключи ему дал 17-летний приятель, взяв их у мамы без спроса. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за угон. Об этом сообщает НГС-24. С сентября на российских автовокзалах могут исчезнуть медпункты и кафе. Их исключили из перечня обязательных объектов. Вместо медпунктов должна быть аптечка. При этом пассажирам останутся доступны билетные кассы, залы ожидания, туалеты и комнаты матери и ребенка. Об этом пишет Ньюслаб. В МЧС рассказали грибникам и любителям лесных прогулок, как не потеряться. Главное – не паниковать и пытаться выйти на звук. Если не получается, звоните по номеру 112 и ждите помощи. За июль и август в крае потерялись 5 человек. Из них только одного нашли живым. В зоне риска пенсионеры, пишет Ньюслаб. Сроки строительства лестницы на Караульную гору в Красноярске были сорваны. Объект должны были сдать еще 10 августа, но к этому моменту работы завершены не были. На сегодняшний день готовность составляет 90%. Осталось установить ограждение и подсветку. Открытие перенесли на сентябрь. Об этом пишет «Проспект Мира». И о валюте. Доллар 82,92, евро 96,86. Наталья Мальцева, служба информации.
2: До свидания, лето. До свидания.
3: Климат-контроль
4: на 96,2 FM.
5: В Красноярске сейчас пасмурно, плюс 15 градусов. Сегодня днем переменно облачно, температура плюс 22, скорость ветра с порывами до 4 метров в секунду.
6: Новая музыка в секретной фонотеке.
3: Красноярск FM.

0: Красноярский 10 с двумя нолями. Доброе утро.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло.
3: Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу.
2: Качество отменного. Окна современные.
3: Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
4: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
5: Бонжор.
6: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
7: Hello, everybody.
8: Коничива.
9: Здоровеньки були.
10: Саламат сва.
11: Бонжур.
12: Привет, хай.
13: Привет, салют.
14: Привет.
15: Радио.
4: Красноярск FM.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Я завтрак чемпионов на Красноярск ФМ. Просыпайся, город, мы качаем этот день.
0: 10:04. Всем доброе утро. Завтрак чемпионов. Вот это у нас сегодня начало, правда? И, пожалуйста,
1: вообще.
0: Андрей был солист Азанова Своя, да?
1: Да, Андрей Куприянов к нам приходил, а потом нам звонят и говорят: «О, вы чего это отрывками песни ставьте? Ну-ка, быстро!» Да. Мы связались с нашим музыкальным редактором оперативно. Он говорит:
0: «Он сказал, нельзя,
1: ставим».
0: А мы все равно поставили.
1: Да, люди любят на самом деле. Ну, кстати, давай напомним, кто не знает, фестиваль «Календари», вот тот самый рок-фестиваль, хедлайнером которого является группа «Озоновый слой», он пройдет уже 30 августа в 17:00, где капитанский клуб, там встречаемся и отрываемся по полной, заканчиваем это лето мощно. Ну, а знаешь, я бы хотела обсудить еще что-то одно такое мощное и масштабное.
0: Например?
1: Как ты относишься к игре «Дота»?
0: Я к ней не отношусь никак вообще, даже не связывайте меня с ней. Это, ну,
1: ни в коем случае, нет, пожалуйста, все, закройте мне глаза, да?
0: Смотри, это одна из самых популярных игр в мире, это точно. Во-вторых, это игра с самыми большими призовыми за турниры.
1: Ну, ты, я так понял, что ты шаришь в этой теме, а еще и шарит парень из Ачинска. Ему всего лишь 22, зовут его Алексей Космынин, и буквально недавно в Шанхае была грандиозная битва, финал The International 2026, чемпионат по Dota 2.
0: Да.
1: Алексей был одним из участников команды-победительницы Team Spirit. А между прочим, знаешь, на всякий случай, так, приз команде почти 1,5 миллиона долларов.
0: Вау! Алексей, ты что, молодец какой?
1: Можно даже жирные волосы простить в этом случае. И, кстати, вот говорят, гордость в том, что в финал впервые в истории турнира прорвались две российские команды. Но вот там, где есть парень из Ачинска, эта команда была сильнее.
0: Я думаю, что вообще, в принципе, ребята ачинские, они всегда крепостью своей отличались.
1: Они там... У меня, короче, был одногруппник из Ачинска. Он говорит: вы понимаете, то есть если вы в Ачинске прожили какое-то время, вы уже закаленные жизнью. Я ничего не имею против этого города. На самом деле, я там, ну, нерегулярно, но достаточно часто бываю, поэтому ачинцам огромный привет. Но немножечко еще про вот этот финал чемпионата. Я вообще посмотрела на масштаб. Там столько народу, там такая красота. Вот просто ради интереса загуглите. Чемпионат по Dota 2 в Шанхае. Вы обалдеете от того, действительно, насколько ярко и красочно. Ну, а мы с вами все-таки люди более приземленные. Мы здесь, в нашем прекрасном Красноярске. И у нас есть те места, которые нас, ну, как минимум, могут насытить этим утром.
0: Возможно, и вот наш замечательный вот друг из Ачинска откроет такое место у себя, нет? Вкусная точка. Информация на правах рекламы. Мы сейчас с вами поболтаем.
1: Ну, я не знаю, позволит ему открыть или нет, но то, что прийти можно во «Вкусная точка» и действительно открыться по-новому этому миру, это факт. А если хочется не просто перекусить, а нормально-таки поесть, то ловите новинку во «Вкусная точка». А Big Chicken Burger куджутный. Вот только представьте, булочка мягкая-мягкая, куриная котлетка сочная-сочная в хрустящей панировке, 3 ломтика нежного сыра эмменталь, свежий томат, салат и жареный бекон. И все это нежным куджутным соусом полито, и все это идеально сочетается с курицей. Получается хорошо, сытно,
0: там
1: хрустяще.
0: Бывает мой любимый соус карри. Да?
1: Соус карри, да, тот самый острый соус карри. Заезжайте по пути на Красраб 195, Авиаторов 60 или Перенсона 4. Можно, кстати, удобно взять с собой, ну и проложить маршрут. Кофеек, кстати, сверху не забывайте. Подробности, актуальные предложения в приложении «Вкусная точка 6+» ООО «Система ПБО город Москва», УГРН 102-770-025-1754.
3: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Лесной мини-район «Вита-парк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Вита-парк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 2-300-919.
3: ООО «Тимснайдер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 80, строение 6.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в 3.
6: Понятно.
7: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре, и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
8: Папа, папа, хочу установить рекорд.
9: О, тогда нам нужно в «Форвард» и «Будэ Спорт».
8: А что это?
9: Сеть магазинов спортивной экипировки, которые нам рекомендовал тренер. Там большой выбор товаров для разных видов спорта, надежное качество и доступные цены. Приобретем все необходимое для будущего чемпиона. Кимоно, пояс, шлем, перчатки, футы, защиту, вместительный рюкзак.
8: Сеть магазинов «Форвард» и «Будэ Спорт».
9: Стиль и комфорт.
10: Весь ассортимент на сайте budasport.ru.
11: О, экипировка. Центр «Будэспорт». Украин 110-246-850-12.
12: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт «тандырамфора.рф».
13: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Красноярск FM.
3: 10:17 в Красноярске. Друзья, всем доброе утро. В эту минуту мы разыгрываем пригласительные в зоопарк «Страна еноти». Совсем скоро 1 сентября, поэтому мы перед учебным годом заряжаемся позитивом в «Стране еноти». И для вас, собственно, мы приготовили пригласительные. 3-2-0-600, номер нашего прямого эфира. Звоните.
4: Звоните. Я вчера вот сходил в просто зоопарк. А вот вы сможете в контактный.
3: Да. Кстати, немножко информации на правах рекламы. Зоопарк «Страна еноти» — это действительно то место, где можно увидеть представителей живой природы чуточку лучше, научиться с ними взаимодействовать. Короче, приходите устанавливать контакт. У нас уже есть дозвонившийся. Доброе утро.
5: Доброе утро. Ура, очень рад, что дозвонился вам.
3: Взаимно абсолютно. Как у тебя дела?
5: Меня зовут Дмитрий, дела у меня отлично.
3: Видишь, не прокололся. Меня зовут Дмитрий. Дим, скажи, пожалуйста, вот в преддверии 1 сентября готов ли ты проверить чуть-чуть свои знания школьные?
5: Да, конечно.
3: Отлично, Дима. Тогда у меня для тебя есть 3, казалось бы, очень легких вопроса, но иногда взрослые на них прокалываются. Давай первый вопрос. Какие 2 цвета можно смешать, чтобы получить фиолетовый?
5: Да, это сложно.
3: У тебя что, изония была в школе?
5: Наверное, желтые и красненькие.
3: Смотри,
5: оранжевые.
3: Смотри, вот красненькие там фигурируют. Ну, чтобы получить фиолетовый. Вот у нас синяк обычно какими цветами цветет?
5: Зеленый, конечно, зеленый. Нет,
3: подожди. Красный мы смешиваем с каким-то еще, и получается красивый фиолетовый. Вот знаешь, небо иногда такого цвета еще бывает.
5: Лут.
3: Красный и...
5: Голубой.
3: Ну и синий, да, окей, ладно, хорошо. И получается фиолетовый, хорошо. На заметочку, если что. Следующий вопрос. Какая планета в нашей Солнечной системе самая большая? Чтобы упростить тебе обдумывание, так сказать, я тебе дам 3 варианта ответа. Давай. Земля, Юпитер или Венера?
5: Это Юпитер.
3: Юпитер, молодец, красавчик.
4: Молодец,
3: здесь
4: третий
3: у нас...
4: вопрос.
3: И третий вопрос. А как же по-другому называется смерч?
5: Вихрь.
3: Хорошо. Есть еще одно такое.
5: Торнадо.
3: Да, торнадо, конечно же. Смотри, у нас 3 из 3.
4: Поздравляем, Дима.
3: Школьная
4: Поздравляем.
3: Программа.
4: Ты забираешь 2 пригласительных в «Страну еноти», зоопарк, место, где можно представить и узнать, в общем-то, представителей живой природы вот по-настоящему, с ними познакомиться, потрогать. Уже был там?
5: Да, был там разульку. Вот сыну будет очень рад.
3: Здорово. Вообще, в преддверии 1 сентября качественно, классно вместе время провести. Я думаю, что очень даже необходим. Дима, ты трубку не клади, мы тебе за эфиром обязательно объясним, где и как ты сможешь забрать свои призы. Друзья, вам расскажем, что зоопарк, во-первых, находится на Дудинской 3. Вы его можете посетить ежедневно с 10 до 21.00. И дети до 3 лет проходят вообще бесплатно. Короче, в общем, кстати, что касается 1 сентября, собственно, мы туда приходим в честь праздника, и там будут не только вот эти вот милашные животные, там будут еще и мастер-классы, мы будем создавать там закладки и обвесы, а школьникам это очень даже кстати. Каждому школьнику приятные презенты от енота, теплые обнимашки и эмоции от общения с животными. Подробности получаете в группе зоопарка во ВКонтакте «Страна енотия».

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией, а перекапывать все это долго и создает массу неудобств? Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом ГНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Автошкол много, а мы главная дорога. Новая программа и передовые технологии – это главная дорога. Интерактивная доска для максимальной реалистичности и интересной подачи информации. Современный офис на железнодорожников 24Г – это главная дорога. Успей записаться 292-19-12.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
6: Понятно.
7: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре, и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
8: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
9: Обед всего 30 минут? Откройте мобильное приложение «Вкусные.» и закажите «Гранд томатный релиш». Сочная говядина, бекон, расплавленный чеддер и пикантный соус с огурчиками и красным перцем. Вкусный обед без очереди.
10: 6+, ООО «Система ПБО». Город Москва, УГРН 102-770-025-1754.
11: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
1: 10:29 в Красноярске, 3 балла по оценкам Яндекс. И есть у нас на правом берегу затруднение, выезжая с улицы Симафорная на улицу Тамбовская. Скорее всего, это связано с тем, что есть бензин на Краснефть. Вот, там рядом заправка. Также улица Мичурина на пересечении с Щерса затруднена.
2: Ну, мы передвигаемся на левый берег. Здесь небольшие проблемы есть на 9 мая, особенно при движении в сторону выезда на Енисейский тракт и в обратном направлении. Чуть-чуть подзагружена Лесопарковая от кольца в направлении Свободного и Высотная в сторону центра. Свободный вниз к Космосу чуть тянемся и сбрасываем скорость. В общем и целом это все. Тройка от Яндекса. Вам счастливого пути, соблюдайте правила и двигайтесь безопасно.
0: Стоп-машина, эй! Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
3: Красноярск FM. Красноярск FM.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: Красноярск ФМ. 10:36, друзья. Ну что же, продолжается завтрак чемпионов, а в Китае набирает популярность детские трудовые лагеря. Да, родители платят за детей, причем неплохие суммы, чтобы вот избалованных детей, в общем-то, научили копать картошку, чистить кору деревьев, рубить дрова, ухаживать за свинюшками. Все это делается для того, чтобы, ну, все-таки начали как-то приучаться к ручному труду и суровой реальности. При этом смартфоны и другие гаджеты у них отнимают. Вот, улучшить свои условия проживания ребенок может только при выполнении заданий. Вот он выполняет все задания, все, можно поспать. Если не выполняет, то, к сожалению, бодрствует. Да, но это шутка. Если он не справляется, то его могут наказать и ограничить рацион питания только одним блюдом. Месячная смена в таком лагере стоит около 10 тысяч юаней, это 120 тысяч рублей. Родители считают, что такие условия прививают железную дисциплину, учат детей ценить комфорт и чужой труд. Ну что?
2: Ну что, я считаю, что за такое родители, которые такие уже с нервным тиком немножечко, вот такие, которые много чего держат в себе, они заплатят хоть сколько. Просто потому, что действительно, ты иногда ребенку вот объясняешь каждый божий день, перед каждым приемом пищи, почему нужно есть. Потом в один прекрасный момент ты думаешь, окей, давайте я, ну, давайте я просто лишу его еды. Он такой, да, ладно, хорошо, я могу 2 дня не есть. Что ты скажешь мне на это? Вот, и как держать свою нервную систему в порядке, поэтому, мне кажется, отдают детей в такие лагеря, чтобы просто с ними там нормально поговорили уже. Такие, ну, что ты, матери, нервы дрипишь?
0: Ну, скорее всего, так и делают. А помнишь, раньше-то нас не отдавали в такие лагеря, просто куда-нибудь в деревню.
2: Слушай, меня раньше отдавали в лагерь. Мне казалось, что, ну, я не знаю, может, за него платили, но мне раньше казалось, что, конечно же, это все бесплатно. И там как бы лагерь не был нацелен на то, чтобы вот таким образом приучить к жизни ребенка, но там все было практически то же самое.
0: Вот.
2: Я вспоминаю эти, вот есть рукомойники, есть ногомойники.
0: Вот.
2: Зачем-то они с ледяной водой на улице. Ты вроде такой помыл там, приходишь уже опять грязный, но вот в ледяной воде, естественно, там все удобства были на улице. Улице.
0: Да. И неудобство тоже.
2: И неудобство тоже, да. Там еще была такая напряженная атмосфера. Вот это школа жизни, я считаю.
0: Это школа жизни. Зато потом домой приходишь, говоришь, мама, пап, как я соскучился по вам.
2: Особенно если твои родители, да и ты с ними маленькие, живешь в доме на Ульяновском. И это информация на правах рекламы. Между прочим, дом на Ульяновском – это новый жилой комплекс бизнес-класса. Он находится на берегу Енисея, во-первых. Там вид потрясающий на остров Татышев, реку, город. Есть у них, собственно, прогулочная терраса, 2 вида паркинга, лобби с камином. Подробнее информацию получаете на сайте домнаульяновском.рф или в офисе продаж по телефону 230-2020. Застройщик ООО «СЗ Конструктив Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Реклама.
4: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
5: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
6: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Дома сданы.
7: Много затрат в августе. С губернскими аптеками позаботиться о здоровье легко и выгодно. До конца месяца успейте купить Мизим 20 таблеток за 79 рублей, Нурофен 12 таблеток за 89 рублей, Цитрин 30 таблеток за 199 рублей и многое другое. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки» 118-246-800-75-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: В клинике Спиранского ведут прием детские врачи. Невролог, аллерголог, гастроэнтеролог, дерматолог, лор, офтальмолог, уролог, хирург, ортопед. Врачи. Гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог. А также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. Запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновские 4D. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено 10-летним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-5707.
10: Салон «Серебра. Белое сияние». Большой выбор украшений из серебра. Изделия с драгоценными и полудрагоценными камнями, фианитами и православные изделия для себя и в подарок. Назовите кодовое слово «Радио» и получите скидку 20%. ТК «Славянский» и «Комсомольский». Белоесияние.рф.
11: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
12: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета. Без возрастных ограничений.
13: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: Красноярск FM. 10:45.
2: Поговорим.
0: Сева, ягодка опять.
2: Ой, Сева, ну не накидывай пуху на себя. Но, значит, Яндекс выпустил легкую инструкцию к умным колонкам специально для бабушек и дедушек. Стоит отметить, короче, мы моей бабуле подарили колонку Алиса, и теперь всей семьей мы претендуем на эту колонку, потому что бабушка говорит: «Господи, боже мой, мне эти ваши Алисы, вот эти вот, я вообще с ними не разбираюсь». Да. И теперь, допустим, мой сын ходит, говорит: мечтаю». А она пока, бабушка, не сдается, говорит: «А вдруг я еще разберусь в этой колонке?» На самом деле, с новой функцией это действительно может стать таким классным подарком для пожилых. Компания сделала так, чтобы они максимально просто научили взаимодействовать с колонкой. Особенно мило, что инструкцию можно персонализировать конкретно под бабушку, дедушку, маму, папу. Для этого в чате нужно с Алисой рассказать, чем же увлекается близкий, как проходит его типичный день и что хочет объяснить, короче, ей простыми словами.
0: Паспорт снился еще.
2: Ну подожди. Мы говорим просто про обычный день. Хотя да, там, наверное, и паспорт и снился понадобится, еще страховой полис. Значит, затем выбрать полезные темы, там что, рецепты, да, музыка, может быть, какие-то лайфхаки по здоровью. И Алиса, вот, она начнет действительно на эту тему разговаривать с близким, поэтому, представляешь, да, Булечка такая просыпается утром, ей Алиса: «Тамара Вячеславовна, доброе утро!»
0: Да, как помидоры зашли, правильно, все хорошо. Но это же вообще классная штука, когда вот идет персонализация. Я видел недавно ролик, где девушка удаленно подключалась к колонке, и там есть такая функция, то есть это, не знаю, Маруся или Алиса, в общем, какая-то из колонок. Она могла, в общем-то, что-то прописать, и вот эта вот колонка воспроизводила своим голосом. И она так общалась вот со своей бабулечкой.
2: О, это вообще здорово.
0: Круто.
2: Поэтому, ребята, мне кажется, вот иногда такая напоминалочка о том, что нужно уделять время своим родным, близким и любимым. Я понимаю, что все вы в суете, но хотя бы часик найдите, сделайте приятное им, ну и себе заработайте в карму жирнющий плюс.
0: Все, берем телефон и звоним.
3: Красноярск FM.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. На Камчатке с вулкана Толбачук эвакуировали более 150 туристов, застрявших из-за паводка. Спасатели вывозили людей вертолетами. Накануне всех благополучно доставили в Петропавловск-Камчатский, сообщил губернатор края Владимир Солодов. Глава региона поблагодарил специалистов за профессионализм и оперативность. Об этом пишет «Контекст». С 1 сентября пятиклассники переходят на новый учебный план. В расписании появится предмет «Духовно-нравственная культура России», а также начнут апробировать оценки за поведение. При выставлении баллов будут учитывать дисциплину, участие в разговорах о важном и проектах движения первых. Со второй четверти во всех школах запустят курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность». Об этом пишет «Кровавая барыня». В Красноярске мужчина, одолжив телефон у соседки, оформил на ее имя микрозаймы на 63 тысячи рублей. Он знал пароль и имел доступ к мобильному банку. За 4 дня он оформил 10 займов, переводил деньги на карты знакомых, а телефон сдал в ломбард. Об этом сообщает Ньюслаб.

0: Собака организаторов похода в горах Бурятии, где погибли красноярцы, ищет новых хозяев. 6-летнего маламута по кличке Скай передали в красноярский приют. Его хозяева – организаторы трагического похода на Мунду-Сардык, где в апреле погибли трое туристов, сейчас находятся под стражей. Пес не раз участвовал в платных прогулках. Волонтеры характеризуют его как спокойного и контактного. Об этом сообщает НГС-24. Последняя рабочая неделя лета в Красноярске будет комфортной. Без жары, но и без сильных дождей. Сегодня до 20 градусов, сухо. Во вторник и среду похолодает до 14-16 градусов, будет идти дождь. К четвергу потеплеет до 20 градусов, дожди прекратятся. В пятницу снова до 20. Резкого похолодания не ожидается. Об этом сообщает НГС-24. И о валюте. Доллар 82.92, евро 96.86. Наталья Мальцева, служба информации.
1: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
3: А теперь время поговорить о погоде. Сейчас в Красноярске плюс 15 градусов. Днем температура поднимется до плюс 22. Порывы ветра достаточно умеренные, 2-3 метра в секунду. Всем замечательного дня.
4: Новая музыка в секретной фонотеке.
5: Радио. Красноярск FM.

0: Красноярске 11 утра.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло.
3: Теще захожу на дачу. Застеклю балкон в придачу.
2: Качество отменного. Окна современные.
3: Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
4: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
5: Высший пилотаж.
6: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов
7: на Красноярск FM.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Итак, друзья, новый час, проект «Выше», пилотаж, завтрак чемпионов, Юлия Майнгард.
1: И Сева Бельмасов, доброе всем утро.
2: А ты знаешь, что в Сочи нашли 9-этажные гаражи? Это полноценные, если что, многоквартирные дома, по сути, вот нет. Здание из закулисья реальности за последние 15 лет разрослось не только вверх, но и по бокам. На каждом этаже установлена лестница с обратной стороной, чтобы можно было попасть к себе в квартиру.
1: Угу.
2: Тяжело, да, пока представляется?
1: Я вообще не понимаю, как это?
2: Ну, сейчас я тебе расскажу. Вообще, там отсутствует центральная канализация и проблемы с электричеством, но у жильцов есть один большой плюс – невероятный вид на море из окна. Понимаешь?
1: А ну, почему гараж, а не квартира?
2: Ну, потому что это дешевле. Дешевле гораздо, пожалуйста. То есть, вот посмотрела, пожалуйста.
1: Ну, главное, вид на море, да, я так понимаю?
2: Вид на море,
1: а на остальное можно глаза закрыть.
2: То есть, вот гараж, над ним настроили еще гараж, над ним еще гараж. И так получилось 9 гаражей друг на друге.
1: Неплохо.
2: Как?
1: Самое главное, чтобы потом, как у трех поросят, домик этот помк и не развалился.
2: А что точно не развалится, так это информация на правах рекламы. Она нас кормит, а еще и покормит и вас. Тем более, что здесь у нас совсем скоро уже обед близится. Я вот на обед хочу заехать во вкусное точка. Там, между прочим, можно попробовать максимально классный биг чикен бургер кунжутный с мягкой булочкой, сочной курицей и, в общем-то, панировочка, которая добавляется 3 ломтиками сыра, эмменталь, свежий томат и салат с жареным беконом.
1: Класс. А если к вам прицепился ваш маленький ребенок и такой: «А я поеду во вкусная точка?» Конечно же, да, потому что там появились новинки со смешариками. Выберите Kids Combo, в нем бургер или наггетсы, овощи или фрукты, напиток и брелок с любимыми десертами. Ой, подождите. У кого-то просто сегодня аскезы на сладкое, поэтому у меня брелок с любимыми десертами, а у вас с любимыми героями. На десерт как раз-таки можно взять еще мороженое, например, айс делюкс карамель маршмеллоу. И день, и у вас, и у ребенка однозначно удался. Попробовать всю эту вкусноту можно по пути через Волочаевскую 44, Молокова 43 или Партизана 36А. Подробности и актуальные предложения получайте в приложении «Вкусная точка 6+» ООО «Системы ПБО» город Москва, УГРН 102-770-025-17-54. Кстати, ребят, красноярцы, у нас есть план на вечер 1 сентября с 17 до 20.00. Мы 1 сентября встречаемся во «Вкусная точка» на Перенцона 4. Мы, Красноярск ФМ, привезем туда выездную студию и будем вещать прямо из ресторана. Поэтому за ужином однозначно к нам. Будет вкусно, громко и пародийному. Ограничение 16+. Ждем всех.
3: Завтрак чемпионов.
4: Высший пилотаж.
5: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов
6: на Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
3: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте в дилерском центре Чанган Центр Медведь Север. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций. Подробные условия. Уточняйте в ООО «Медведь Север». Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
6: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
7: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
8: «Водолей» – больше, чем сантехника. Котельное оборудование и все для монтажа систем отопления. С «Водолеем» в вашем доме будет тепло.
9: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
10: Высший пилотаж.
11: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
12: На «Красноярск ФМ».

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Я завтрак чемпионов на Красноярск ФМ. Просыпайся, город, мы качаем этот день.
3: Юль, сейчас вышел Человек-паук, и вот один из Человеков-пауков повертел колобка на одном из сеансов нового дня. В прямом смысле взял, в общем-то, парень в костюме Человека-паука, взял мячик и начал им жонглировать. В общем-то, это очень было похоже на того самого последнего богатыря.
1: Ну, собственно, я говорю о том, что должно быть, если противостояние, то должны быть два живых персонажа. То есть, если Человек-паук живой, то, извините меня, как бы, ну что, мы колобка не найдем. Пожалуйста, Вась Пельмень.
3: Вот, легко, легко. Он
1: нелегко его повертеть
3: нет,
1: будет.
3: Он любого повертит легко, Человека-паука.
1: Ну да, да. А потом это туда вот им на запад отправить. Смотрите, смотрите.
3: Смотрите, что вас творится.
1: Но поэтому я думаю, что говорили, колобок вот первая часть, вторую пропустят, сразу третью хотят создать. Господи,
3: вот.
1: Тут такая трилогия у нас разворачивается, ребят. Вот мы вам уже даем кандидатуру, берите, пользуйтесь, и тогда у вас, я думаю, хейтерских комментов точно не будет.
3: Причем он даже убегать ни от кого не будет, он сам и лису, я думаю, съест.
4: Завтрак чемпионов.
5: Высший пилотаж.
6: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
4: На Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Не нарушай ПДД. Мы позаботились о вас. Наборы автомобилиста, аптечки и огнетушители ждут вас в автомаркете «Навигатор». Приезжай. Белинского, 3.
2: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
4: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
5: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.

0: арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Очень частая проблема – аденоиды у деток. Для родителей дилемма – как лечить, куда идти?
4: Клиника новых технологий поможет сохранить здоровье малыша. Добрые доктора, игровая форма приема, инновационные методики лечения. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19. Записывайтесь. 205-3-205.
5: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
6: Высший пилотаж.
7: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
8: На Красноярск ФМ.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
1: Поговорим о дорожной обстановке. От Яндекса 3 балла. На правом берегу загружена улица 60 лет Октября в сторону Затонской по обеим сторонам. Есть проблемы на Мичурино при движении в направлении кольца. Ну и по правому это все. На левом в центре мы с вами обязательно, к сожалению, постоим на Мира, буквально от правительства края до, ну, вы знаете, практически до Покровского собора будем стоять. Проблемы небольшие есть на Парижской коммуны, особенно при движении в сторону речного вокзала, и также на Марковского. Небольшие, но все-таки затруднения имеются. Вторая Брянская-Брянская в направлении кольца, свободные вниз к космосу, чуть притормаживает. Высотная при повороте на Гусарова или Сапарковая от кольца в направлении свободного. Загрузился Енисейский тракт, вот выезжая с 9 мая на него, пока непонятно по какой причине, но мы с вами стоим буквально до часовни. Ну и в основном это все, поэтому я желаю вам счастливого пути.
2: Стоп, машина, эй, машина. Стоп, машина, эй.
0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
3: Высший пилотаж.

0: давайте вот рассмотрим сумку мужчины как тип его сексуальности. Нежданчик,
1: вот,
0: правда?
1: Вот, давай, давай. Во-первых, первая сумка — это карманы, которые у нас есть. Вот эти, знаешь, которые уже оттопыренные.
0: Конечно.
1: Жилетка с карманами, потом
0: туда,
1: сумка...
0: В принципе, подожди, мой одноклассник совал туда самую большую бутылку кваса.
1: Квас.
0: Ну так, ну, просто на всякий случай. Я это запомнила, я думаю, как интересно.
1: Хорошо. Портфель с вот этим швейцарским флажочком.
0: Мы сейчас как раз и посмотрим.
1: Давай.
0: Итак, мужчины, которые носят рюкзак. Неважно вообще, с каким флажочком. Вот. Тип вашей сексуальности отложенная.
1: Отложенная. Ласкал только ветер.
0: Смотри, этот мужчина в любой момент готов либо к переезду, либо к трехдневному походу в Карелию,
1: да,
0: либо к саитию.
1: Либо к пубертату. Ладно,
0: и у него
1: понял.
0: Отказала модная железа.
1: Вот. Так,
0: та
1: хорошо.
0: Самая маленькая кожаная сумка через плечо. Сексуальность административная. То есть у него все по расписанию, да?
1: Подожди, вот это через плечо, барсеточка?
0: Барсеточка — это не через плечо. А вот через плечо, когда у нее такой длинный ремень, кожаная
1: бананка.
0: Небольшая сумка. Она не бананка, ну просто кожаная сумка небольшая через плечо, все.
1: Ну, есть название какое-то? Кожанка.
0: Кожаная сумка через плечо, все, да-да-да. Кстати, у вас тоже отказала модная железа, если что, владелец таких сумок.
1: Все,
0: потому что,
1: железы.
0: Говорят, у вас все по расписанию, там вот у вас шоколадка, душ до после, прелюдия 7 минут, ну, как такое, короче. Не особо, видимо, нравится. Дальше, барсетка спортивная. Вот,
1: барсетка
0: переходим
1: спортивная.
0: Уже. Сексуальность улично-функциональная. То есть этот мужчина...
1: То есть можно оштрафовать за такое.
0: Этот мужчина всегда готов либо к очень приятному действию, да, либо к конфликту у круглосуточного магазина.
1: Вот. Либо убежать.
0: Кстати, он причитает интенсивность техники. Поясная сумка. Сексуальность тревожная. Он носит все ценное максимально близко к тому самому месту.
1: Все ценное в одном месте.
0: Ну, если судьба отнимет у него деньги, считается, что только вместе с достоинством. Что касается барсетки. Барсетка на длинном ремне через грудь. Вот, оказывается, есть и такое. Я про это даже еще не знала.
1: Я вот именно так езжу на велосипеде.
0: Так вот, что говорит барсетка о таком человеке?
1: Обо мне.
0: Да, он выглядит как человек, который одновременно едет, ну, там, допустим, на рыбалку, на свидание или в отдел экономических преступлений.
1: Вот это нормально. Подожди, ну, благо, что еду на велосипеде. А если я ее вдруг скину на плечо, вот так вот, на одну?
0: Ну, тогда, то, собственно, ты уже смотри, там у тебя какая-то сумка через плечо. А, кстати, такой здесь нет в списке, поэтому
1: такой здесь нет.
0: Не отвернешься.
1: Все.
0: Смотри, дальше. Осталось чуть-чуть совсем. Классический кожаный портфель, если у вас такой имеется. Не который мы, Сева, портфель, не школьный рюкзак, да? А который вот мы в руке такой носим. Сексуальность корпоративная. То есть он проводит встречу. Он не занимается вот этим действием, да? Он проводит встречу. Я думаю, что такие слова, там, как KPI, какая-то конструктивная обратная
1: DPI,
0: связь,
1: 50I.
0: Есть в лексиконе этого человека. Едем дальше. Есть тот человечек, который с пакетом ходит, да, и его сексуальность стихийная.
1: И
0: то есть он ничего не планирует,
1: да.
0: Ни отношений, ни прелюдий, ни покупку носков. С ним все случается внезапно в районе двух ночи. И последнее. Если вы ходите с шопером, у вас сексуальность прогрессивная, но она с нюансами. Она
1: Блин,
0: с нюансами.
1: Все, мужики, короче, ходим без сумок.
0: Я считаю, да, от греха подальше. Просто квас в карман, и все будет хорошо. Вас никто не расшифрует.
2: Завтрак чемпионов.
3: Высший пилотаж.
4: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
2: На Красноярск-ФМ.

0: реклама.
1: Хочешь дизель? Выбирай Джак Т9. Хочешь бензин? Выбирай Джак Т9. Нужна классическая рессорная подвеска для работы и перевозок? Выбирай Джак Т9. Предпочитаешь комфорт в повседневных поездках? Снова выбирай Джак Т9. Рамная конструкция, полный привод, высокий клиренс и мощный характер позволяют уверенно двигаться по городу, трассе и бездорожью. Джак Т9. Пикап под твои задачи. Покупайте Джак Т9 в Джак-центр в Солонцах на МРЧК 105Г. Телефон 219-0807.
2: Любите шить или создавать уют в доме? С 26 по 30 августа посетите Сибирский салон текстиля в МВДЦ «Сибирь». Широкий выбор тканей, фурнитуры и готовой одежды по отличным ценам. Вход свободный. 0+.
3: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Проект «Яркие берега» и Кубок Красноярска по компьютерному спорту представляют 30 августа. Центральная набережная у Капитанского клуба. Рок-фестиваль «Календари». Хедлайнер фестиваля — группа «Озоновый слой». Начало в 18.00. Возрастное ограничение 6+.
6: Вход свободный.
7: Информационный партнер — радио «Красноярск ФМ».
8: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
9: Высший пилотаж.
10: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
11: На «Красноярск ФМ».

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. Без 15:12 в Красноярске. Всем доброе утро. Немножко о технологиях, которые порой ошеломляют. В Китае создали робота-коня.
2: Ух ты.
1: На нем прям можно ездить верхом, да.
2: Робот-конь, это есть робот-цыгане, которые его воруют?
1: Ну, я думаю, знаешь, сфрать легко может тот робот, который недавно пробежал какой-то марафон быстрее самого быстрого марафонца. Короче, все, я думаю, что у китайских стартапов еще впереди. Напоминает, знаешь, этот робот такого увеличенного. Ну, вообще, это не конь, как будто бы это огромный такой робопес с моторулем. Знаешь, такой бравый жеребец. Максимальная его грузоподъемность около 300 килограммов, и разгоняется он, ну, на самом деле, немного, до практически 10 километров в час. Пока появилось, конечно же, в сети видео с демонстрацией, как это происходит. В общем, это происходит очень медленно, это происходит максимально странно, и всегда ты задаешься в этом случае вопросом «Зачем?».
2: Зачем? Ну, хобби-хорсеры, берегитесь.
1: Точно. Давненько, кстати, мы их не видели. А ведь, между прочим, это где-то вообще является таким спортивным направлением. Проходят соревнования по хобби-хорсингу. И вообще у этих людей, в принципе, в жизни все хорошо. Поэтому, ребят, чуточку, если вы хотите креативности, то знайте, что вот в Шанхае вы точно ее найдете. Еще, знаешь, у меня есть такая прикольная новость, недавно прочитала. Ведь сейчас запрещают... Ну, вот эти вот все нерусские вывески. Нет, мы исключаем вообще все англицизмы абсолютно.
2: Да.
1: И так вот, две девушки, у которых, в принципе, была весьма успешная кофейня. Она, знаешь, она была такая простенькая, но при этом пользовалась спросом. Она называлась Love. Ну, давай, во что переименовали Love? Ну, если по-русски.
2: Любовь.
1: Олег. Ну, если перевернуть буквы Love, это Олег. Мне кажется, раньше на каждой свадьбе, где была фотозона с буквами Love, вот находился какой-то такой умелец, такой, я сейчас все это сделаю. Вот, и действительно, перевернули буквы, получилось Олег. И девчонки такие говорят, ну, блин, тратиться на вывеску, это минус сколько-то там к из бюджета. Поэтому Олег, и ты знаешь, благодаря этому новому названию, кофейня стала еще больше пользоваться спросом. И, слушай, монтажники буквально за пару тысяч поменяли буквы местами, и получилось очень даже хорошо.
2: Можно я тогда завершу красиво? Отличная работа, Олег.
3: Завтрак чемпионов.
4: Будем делать прямой эфир.
3: Высший пилотаж.
5: 60 минут, 7 дней в неделю.
3: На Красноярск FM.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. На минувших выходных в результате удара по Краснодарскому краю погибли двое детей. Еще два человека пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Также обломки беспилотника попали на предприятие в портовой зоне, где тушили пожар. Об этом пишет Борус. Красноярское министерство экологии оспаривает в суде решение УФАС по закупке расчета нормативов накопления мусора. Антимонопольщики посчитали, что ведомство объединило все 14 мусорных зон в один заказ, не дав мелким компаниям участвовать. Минэкология настаивает, что дробление было невозможным. Ранее прокуратура выявила, что замеры не проводились, а объемы мусора завышались. Спор рассмотрят 10 сентября, пишет НГС-24. Несколько НПЗ уже завершили ремонт и возобновили работу. В ближайшее время ожидается рост поставок топлива, заявил вице-премьер Новак. Власти планируют балансировать рынок за счет импорта. Доля топлива ниже Евро-5 будет незначительной. Запрет на экспорт дизеля пока не отменен. Об этом пишет «Кровавая барыня». Россиянам рассказали, куда жаловаться на обязательные сборы денег в школе. Родители могут отказаться от платежей и обратиться к директору, в управление образования, прокуратуру или Рособрнадзор. Образование в государственной школе бесплатно. Учебники и ремонт оплачиваются из бюджета. Об этом сообщает Ньюслаб. В Японии на складе в

0: Осаки установили холодильник для человека, кабину, куда можно зайти, чтобы охладиться в жару. Устройство напоминает телефонную будку и обдувает пользователя воздухом температурой до 5 градусов. Разработчик видит потенциальный спрос на таких площадках, как поля для гольфа, фестивали и вокзалы. Об этом пишет «Кровавая барыня». И о валюте. Доллар 82.92, евро 96.86. Наталья Мальцева, служба информации.
1: Непогода нынче в моде. Непогода, непогода.
2: Климат-контроль.
3: На 96.2 FM.
4: Сегодня в понедельник, 24 августа, в Красноярске переменно облачно. Дневная температура плюс 22, скорость ветра с порывами до 4 метров в секунду.
5: Новая музыка в секретной фонотеке.
6: Красноярск FM.

0: Красноярске полдень. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжорно.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коничива.
8: Здоровеньки були.
9: Саламатсва.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
2: Радио. Красноярск FM 96.

0: Реклама.
1: Надоел беспорядок в багажнике? Хотите красоты, чистоты и появления дополнительного пространства? В «Автомаркет» «Навигатор». Органайзеры, сумки и ящики на любой размер и вкус. Приезжай. Белинского, 3.
2: Всему, что может мешать, необходимо свое место. Поэтому при покупке квартиры в микрорайоне Юдинский вы получаете кладовую в подарок. Разумно, практично, аккуратно. Живите комфортно в районе Юдинский. Отдел продаж 274-97-97.
3: ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект – Алео, бани Сибири. Материал – кедр. Срок – 10 дней. Уровень стресса – 0.
6: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258-20-80.
7: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте в дилерском центре Чанган Центр Медведь Север. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций. Подробные условия уточняйте в ООО «Медведь Север». Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max с комплектацией комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
8: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
9: Салон «Серебра. Белое сияние». Большой выбор украшений из серебра. Изделия с драгоценными и полудрагоценными камнями, фианитами и православные изделия для себя и в подарок. Назовите кодовое слово «Радио» и получите скидку 20%. ТК «Славянский» и «Комсомольский». Белоесияние.рф.
10: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Реклама.
1: Лесной мини-район «Вита-парк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Вита-парк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Посчитали смету на стройку, а теперь забудьте.
4: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
5: Надежность и комфорт. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
6: Водолей, радиаторы на любой вкус. Алюминиевые и металлические, стальные и чугунные. Дизайнерские разных цветов, форм и размеров. С теплоотдачей до 210 ватт. Выгодно. Водолей. Больше, чем сантехника.
7: Любите шить или создавать уют в доме? С 26 по 30 августа посетите сибирский салон текстиля в МВДЦ «Сибирь». Широкий выбор тканей, фурнитуры и готовой одежды по отличным ценам. Вход свободный. 0+.
8: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
9: Проект «Яркие берега» и Кубок Красноярска по компьютерному спорту представляют 30 августа. Центральная набережная у Капитанского клуба. Рок-фестиваль «Календари». Хедлайнер фестиваля — группа «Озоновый слой». Начало в 18.00. Возрастное ограничение 6+.
10: Вход свободный. Информационный партнер — радио «Красноярск ФМ».
11: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
3: Одна оправа хорошо, а две еще лучше. Только в августе в оптиках от сети «Губернские аптеки» скидка 40% на вторую оправу. Порадуйте полезной покупкой не только себя, но и своих близких. Адреса оптик ищите в 2GIS.
4: Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Счастье красноярца в простых моментах. Утренний кофе с видом на реку и горы. Вечерние прогулки на острове. Незабываемый закат над Енисеем. Теперь эти моменты прямо у вашего порога. В доме с собственным Татышевым. Новый дом на Ульяновском. Квартиры бизнес-класса. Панорамные виды. Лобби с камином и прогулочная терраса. Открываем первые продажи. Подробнее на сайте domnaulyanovskom.rf. Застройщик ОАЭ «За конструктив Евеломат». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: В клинике Спиранского ведут прием врачи. Гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, а также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. В лаборатории Спиранского быстро и недорого можно сдать анализы крови, мочи, кала, мазков, микробиот. Забор анализов ежедневно с 9 до 15.00. Возможна предварительная запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновский 4D.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено 10-летним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-57-07.
9: Все автошколы одинаковые.
10: Все так говорят, пока не увидят. Новый филиал главной дороги. Интерактивная доска, где все дорожные ситуации показаны как в реальности. Все наглядно и классно запоминается. Новая программа и крутой, стильный интерьер. Запомни, это главная дорога. 292-19-12.
11: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Путин назвал предлагаемые России мирные инициативы по Украине экзотическими и неприемлемыми. По его словам, Москва готова к диалогу только на основе реалий на земле, а говорить о возможных договоренностях пока преждевременно, пишет Борус. Антон Силуанов заявил, что федеральный бюджет России обеспечен ресурсами на все запланированные расходы. По данным Минфина, дефицит бюджета с января по июль составил около 6,5 триллионов рублей. Это 2,8% ВВП. Расходы за этот период достигли 28,5 триллионов, а доходы выросли на 8,8% до 22 триллионов. Нефтегазовые доходы увеличились на 18%, нефтегазовые сократились на 16,8%. Об этом пишет «Контекст». В Красноярской Покровке ввели режим повышенной готовности из-за обрушения грунта на склоне между домом номер 15А по улице Писарева и зданием школы на Степана Разина, 39. Школа, где после ремонта должны учиться почти 300 детей, должна открыться уже 1 сентября. Глава города Сергей Верещагин подписал постановление 20 августа. Причины и масштаб обрушения в документе не указаны, но городская комиссия по ЧС рассматривала ситуацию еще 6 августа. Школу ремонтируют с зимы. В конце июня мэрия отчитывалась о готовности 80%. Открытие пока не отменяли, пишет НГС-24. В Грозном накануне задержали Лену Потяеву, подругу пропавшей 3 года назад чеченки Седы Сулеймановой. Она вышла на одиночный пикет у памятника журналистам, погибшим за свободу слова, с требованием расследовать судьбу подруги. После задержания ее доставили в отдел полиции №1 по Грозному. Перед выходом на пикет Потяева написала, что не намерена сдаваться, несмотря на годы отчаяния. По ее словам, она убеждена, что подругу убили родственники при молчаливом соучастии семьи. Следственный комитет возбудил дело об убийстве. Потяева и раньше проводила одиночные пикеты в Петербурге и Чечне. После одного из предыдущих задержаний в ноябре 2025 года суд назначил ей 10 суток административного ареста. Об этом пишет «Контекст». Суслики на острове Татышев готовятся к спячке. В сентябре они уйдут в спячку до следующего сезона. Желающим угостить животных напоминают. Им можно давать морковь, свежие огурцы и несоленые сырые семечки. Об этом пишет «Проспект Мира». И о валюте. Доллар 82.92, евро 96.86. Наталья Мальцева, служба информации.
4: У природы нет плохой погоды. Нет плохой погоды.
0: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
5: Сегодня в понедельник, 24 августа, в Красноярске переменно облачно. Дневная температура плюс 22, скорость ветра с порывами до 4 метров в секунду.
2: Новая музыка в секретной фонотеке. Красноярск FM.

0: 13:00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло.
3: Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу.
2: Качество отменного. Окна современные.
3: Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
4: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
5: Бонжор.
6: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
7: Hello, everybody.
8: Коничива.
9: Здоровеньки були.
10: Саламатсва.
11: Бонжур.
12: Привет, хай.
13: Привет, салют.
14: Привет.
15: Радио.
16: Красноярск FM. 90.

Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: главная дорога. Мы не все. Мечтаешь водить? Научим. Звони 292-19-12.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
2: Много затрат в августе. С губернскими аптеками позаботиться о здоровье легко и выгодно. До конца месяца успейте купить Мизим 20 таблеток за 79 рублей, Нурофен 12 таблеток за 89 рублей, Цитрин 30 таблеток за 199 рублей и многое другое. Акция действует до 31 августа 2026 года.
3: АО «Губернские аптеки» 118-246-800-75-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.

0: в «Артбетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2-090-777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОГРН 123-240-76-96.
3: Проект «Яркие берега» и Кубок Красноярска по компьютерному спорту представляют 30 августа. Центральная набережная у Капитанского клуба. Рок-фестиваль «Календари». Хедлайнер фестиваля — группа «Озоновый слой». Начало в 18.00. Возрастное ограничение 6+.
4: Вход свободный.
5: Информационный партнер — радио «Красноярск ФМ».
6: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.

Боярск FM. Sometimes I believe, at times I'm wishing.

0: Держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Правила диспансеризации изменятся с 1 сентября, пишет НГС-24. В обновленную карту добавят показатели жирового обмена и расчет предтестовой вероятности ишемической болезни сердца. После второго этапа диспансеризации в карту внесут результаты осмотра дерматовенеролога и УЗИ брюшной аорты. Российские гимнасты стали первыми в общем медальном зачете чемпионата Европы, пишет «Лента дня». Наши атлеты завоевали 10 золотых, 12 серебряных и 6 бронзовых медалей с учетом юниорских соревнований. Второе место у Италии, тройку замыкает Великобритания. Турнир в Загребе завершился накануне. У лидеров сборной России возникли проблемы с получением виз в Хорватию. Они рисковали пропустить чемпионат, но в последний момент смогли оформить документы. Красноярский край снова попал в список проблемных регионов по вывозу отходов. Обещанную стабилизацию до конца июля так и не обеспечили. Повторный рейд показал, что на некоторых адресах мусор по-прежнему лежит. Контейнеры перевернуты, отходы уже оказываются на проезжей части. У регоператора Ростех при этом не хватает техники, а износ автопарка составляет 44%. Теперь в Минприроды хотят попросить Генпрокуратуру оценить действия ответственных чиновников края, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». Почти 5000 кубометров воды откачали с красноярских дорог после затяжного дождя, сообщает мэрия Красноярска. Выходные техника и усиленные бригады работали круглосуточно во всех районах города. Некоторые участки приходилось осушать по 2-3 раза. Больше всего воды скопилось на Тотмина, Красной площади, Лесопильщиков и в Медицинском переулке. Там одновременно задействовали по 2 машины. На паровозной установили стационарный насос, чтобы избежать серьезного подтопления. Там, где ливневки не справлялись, специалисты поднимали решетки, а при необходимости подключали и лососы. Сейчас дорожники убирают оставшиеся после дождя последствия. Улицы отмоют поливомоечными машинами и очистят дорожными пылесосами. Российская команда накануне выиграла главный турнир года по Dota 2. Киберспортсмены из Team Spirit стали трехкратными чемпионами турнира International. В финале они обыграли со счетом 3-2 еще одну команду из России. Прежде трехкратного чемпионства International не удавалось добиться ни одной команде. Призовой фонд составил 3,3 миллиона долларов, пишет газета.ру. И о валюте. Доллар 82,92, евро 96,86. Алина Старцева, служба информации.
4: Здесь даже солнца не видно. Здесь даже солнца не видно.
0: Климат-контроль.

0: Тролль
1: на 96.2 FM.
2: Сегодня в понедельник, 24 августа, в Красноярске переменно облачно. Дневная температура плюс 22, скорость ветра с порывами до 4 метров в секунду.
3: Новая музыка в секретной фонотеке. Красноярск FM.

0: Красноярске 14 часов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Тёще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И ещё раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжорно.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коничива.
8: Здоровеньки, були.
9: Саламатсима.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
14: Радио.
15: Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Разве лисы бывают домашними?
2: Что едят хамелеоны?
1: Сурикаты – это кто?
2: Почему генета пятнистая?
1: Почему ежик не колется?
2: Почему игрунки такие маленькие?
3: Уважаемые дети, если у вас в семье завелись взрослые почемучки, сразу ведите их сюда, в страну еноти. Мамам, папам и ребятам все расскажем о зверятах.
4: Зоопарк «Страна еноти». Новый адрес: Дудинская, 3. Работаем ежедневно с 10:00 до 21:00. Дети до 3 лет бесплатно.
5: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов 3- и 4-комнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
7: Ждать баню год?
8: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
9: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
10: Хочешь не просто учиться музыке, а выйти на настоящую сцену? Школа музыки Threefold Bass приглашает на вокал, гитару, барабаны, клавиши и бас-гитару. Преподаватели – действующие музыканты. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
11: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. Красбор.ру.
12: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Вашему автомобилю тоже нужен комфорт. Поэтому при покупке трехкомнатной квартиры в районе Юдинский вы получаете подземную парковку в подарок. Разумно, комфортно, практично. Подберите свою квартиру вместе со специалистами нашего отдела продаж. Телефон 274-97-97. ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4. Сайт bunker919.ru.
4: Любите шить или создавать уют в доме? С 26 по 30 августа посетите сибирский салон текстиля в МВДЦ «Сибирь». Широкий выбор тканей, фурнитуры и готовой одежды по отличным ценам. Вход свободный. 0+.
5: Салон «Серебра. Белое сияние». Большой выбор украшений из серебра. Изделия с драгоценными и полудрагоценными камнями, фианитами и православные изделия для себя и в подарок. Назовите кодовое слово «Радио» и получите скидку 20%. ТК «Славянский» и «Комсомольский». Белое сияние.рф.

0: Бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: реклама. Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все – это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом ГНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
1: Не уверены в топливе? Для бензина «Октан-корректоры». Для дизеля «Цитан-корректоры» и присадки. Канистры, воронки и насосы для перекачки топлива в автомаркете «Навигатор». Белинского 3.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Автошкол много, а мы главная дорога. Новая программа и передовые технологии – это главная дорога. Интерактивная доска для максимальной реалистичности и интересной подачи информации. Современный офис на железнодорожников 24Г – это главная дорога. Успей записаться 292-19-12.
4: Счастье красноярца в простых моментах. Утренний кофе с видом на реку и горы, вечерние прогулки на острове, незабываемый закат над Енисеем. Теперь эти моменты прямо у вашего порога, в доме с собственным Татышевым. Новый дом на Ульяновском. Квартиры бизнес-класса, панорамные виды, лобби с камином и прогулочная терраса. Открываем первые продажи. Подробнее на сайте домнаульяновском.рф. Застройщик ОАЭ «Конструктив Евеломат». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
6: Проект «Яркие берега» и Кубок Красноярска по компьютерному спорту представляют 30 августа. Центральная набережная у Капитанского клуба. Рок-фестиваль «Календари». Хедлайнер фестиваля — группа «Озоновый слой». Начало в 18.00. Возрастное ограничение 6+.
7: Вход свободный. Информационный партнер — радио «Красноярск ФМ».
8: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.

Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер 2 24 01 175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы? Подробности 205-15-15. АО «СЗ Арбан». Дома сданы.
2: Джак Т9. Бензиновый двигатель или дизель? Выбирайте сами. Рессорная подвеска для рабочих задач или пружинная для большего комфорта. В линейке Джак Т9 есть вариант под разные цели и разные маршруты. С Джак Т9 дорога не всегда заканчивается там, где заканчивается асфальт. Полный привод, рамная конструкция, высокий клиренс и вместительный кузов. Выбирайте и покупайте Джак Т9 в Джак-центр в Солонцах на МРЧК 105Б. Запишитесь на тест-драйв. Телефон 219-08-07.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
5: Акция действует до 30 сентября.
6: Проект «Яркие берега» и Кубок Красноярска по компьютерному спорту представляют 30 августа. Центральная набережная у Капитанского клуба. Рок-фестиваль «Календари». Хедлайнер фестиваля — группа «Озоновый слой». Начало в 18.00. Возрастное ограничение 6+.
7: Вход свободный. Информационный партнер — радио «Красноярск ФМ».
8: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. Антон Силуанов заявил, что федеральный бюджет России обеспечен ресурсами на все запланированные расходы. По данным Минфина, дефицит бюджета в январе-июле составил 6,455 триллиона рублей, а это 2,8% ВВП, пишет «Контекст». Названа стоимость минимального школьного набора в 2026 году. Покупка формы, рюкзака, рубашки, брюк, туфель, кроссовок, футболки, дневника, тетради и пенала обойдется минимум в 19 100 рублей, говорится в исследовании YouMoney и платформы OFD. За последний год стоимость такого набора выросла на 7%. Аналитики также отмечают, что родители пока не торопятся делать покупки, откладывая их на конец августа, пишет газета.ру. С 1 сентября наличие пунктов питания, оказание медицинской помощи на автостанциях и автовокзалах становится необязательным, пишет «Лента дня». В перечне остались билетные кассы, залы ожидания, комнаты матери и ребенка, камеры хранения, туалеты и комнаты отдыха для водителей. На семафорные начнут укладывать новый асфальт, пишут «Горновости». Работы на участке под Мичуринским мостом начнут завтра. Всего восстановят около 120 метров дороги. Участок будет сужен, а если погода позволит, движение полностью откроют уже в первую неделю сентября. В Красноярском крае накануне стартовало адресное информирование избирателей. Проект «Inform Week» продлится до 15 сентября. В ходе поквартирных и подомовых обходов члены участковых избирательных комиссий будут сообщать жителям о датах, времени и способах голосования, а также актуализировать сведения об избирателях. Работу сотрудников помогает оптимизировать мобильное приложение «Inform Week». Участников обхода можно узнать по накидке, сумке с логотипом проекта и слоганом «Знать, участвовать, выбирать». У каждого сотрудника при себе имеется бейдж, члена УИК и информационные материалы, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». С 18 по 20 сентября в Красноярском крае пройдет викторина 2026. Бланки будут выдавать и принимать активисты возле избирательных пунктов. В бланке 5 вопросов об истории и культуре народов края. Один человек может заполнить один бланк. После сдачи участнику оставляют отрывной талон с уникальным номером. Организаторы заявили 369 подарков. 3 однокомнатные квартиры в Красноярске, 6 автомобилей и по 90 смартфонов, умных колонок, беспроводных наушников и смарт-часов. Розыгрыши запланированы на 19, 20 и 22 сентября. Выигравшие номера будут публиковать на сайте проекта и объявлять в эфире телеканала «Енисей». Для получения подарка победителю нужно будет связаться с оргкомитетом в течение 10 дней и в течение 20 дней предоставить талон, паспорт, ИНН и СНИЛС. Расходы на оформление права собственности несет получатель, сообщает «Проспект Мира». И о валюте. Доллар 82.92, евро 96.86. Алина Старцева, служба информации.
4: Мама, мама, лето на дворе.
5: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
6: Сегодня в понедельник, 24 августа, в Красноярске переменно облачно. Дневная температура плюс 22, скорость ветра с порывами до 4 метров в секунду.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Радио «Красноярск-ФМ».

0: 16.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Тёще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И ещё раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжорно.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коничива.
8: Здоровеньки, булы.
9: Саламатсва.
10: Бонжу.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
2: Радио. Красноярск FM 96.2.

FM. Немного полезной информации на правах рекламы. Красноярск, если на улице душно и хочется чего-то холодного, яркого и необычного, держите вкусную подсказку. Во вкусной точке появились новые напитки. Bubble Tea розовый помело. Это холодный чай с ярким цитрусовым ароматом и виноградными бабблсами, которые добавят напитку приятную игривую текстуру. А Bubble Milk жасмин виноград сочетает насыщенный вкус красного винограда, зеленый чай, легкий аромат жасмина и нежность молока. Виноградные шарики делают каждый глоток еще интереснее. Забирайте напитки по пути через Авиаторов 60, Волочаевскую 44 или Партизана Железняка 36А. Стоимость от 295 рублей. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+. ООО «Система ФБО. Город Москва». ОГРН 102 770 0.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял?
2: База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке.
1: Даю добро. Замена производится бесплатно.
3: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
4: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-2080.
7: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки «Трифолд Бейс» учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
8: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
9: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803. A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: рекламу.
1: Счастье красноярца в простых моментах. Утренний кофе с видом на реку и горы, вечерние прогулки на острове, незабываемый закат над Енисеем. Теперь эти моменты прямо у вашего порога, в доме с собственным Татышевым. Новый дом на Ульяновском. Квартиры бизнес-класса, панорамные виды, лобби с камином и прогулочная терраса. Открываем первые продажи. Подробнее на сайте домнаульяновском.рф. Застройщик ОАЭЗ «Конструктив Евроломат». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Одна оправа хорошо, а две еще лучше. Только в августе в оптиках от сети «Губернские аптеки» скидка 40% на вторую оправу. Порадуйте полезной покупкой не только себя, но и своих близких. Адреса оптик ищите в 2GIS.
4: Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919» просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
4: ООО «Тифснайпер», УГРН 118-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 80, строение 6.
6: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
7: Салон «Серебра. Белое сияние» – большой выбор украшений из серебра. Изделия с драгоценными и полудрагоценными камнями, фианитами и православные изделия для себя и в подарок. Назовите кодовое слово «Радио» и получите скидку 20%. ТК «Славянский» и «Комсомольский». Белоесияние.рф.
8: Проект «Яркие берега» и Кубок Красноярска по компьютерному спорту представляют 30 августа. Центральная набережная у Капитанского клуба. Рок-фестиваль «Календари». Хедлайнер фестиваля группа «Озоновый слой». Начало в 18.00. Возрастное ограничение 6+.
9: Вход свободный.
10: Информационный партнер «Радио Красноярск ФМ».
11: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
12: Красноярск FM.

ocean. СМИ «Красноярск ФМ». Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Can't stop thinking, can't slow down. I'm chasing something.

Вы на Красноярск ФМ и еще немного полезной информации на правах рекламы. Дом на Ульяновском. Новый жилой комплекс бизнес-класса на берегу Енисея. Панорамные виды на остров Татышев, реку и город. Собственная прогулочная терраса, два вида паркинга, лобби с камином. Подробнее на сайте домнаульяновском.рф или в офисе продаж по телефону 230-2020. Застройщик ООО «СЗ Конструктив Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией, а перекапывать все это долго и создает массу неудобств? Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНП. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте stroysibirgnb.rf.
2: Двухкомнатная в лесном мини-районе «Витапарк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
3: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: В клинике Спиранского ведут прием детские врачи. Невролог, аллерголог, гастроэнтеролог, дерматолог, лор, офтальмолог, уролог, хирург, ортопед. Врачи, гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, а также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. Запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновские 4D. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено десятилетним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-5707.
7: Все автошколы одинаковые.
8: Все так говорят, пока не увидят. Новый филиал главной дороги. Интерактивная доска, где все дорожные ситуации показаны как в реальности. Все наглядно и классно запоминается. Новая программа и крутой, стильный интерьер. Запомни, это главная дорога. 292-19-12.

0: Артбетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Питер. Лето. Белые ночи и яркие огни на Неве. Настоящий шик, который можно примерить на себя. Петербургский шик. Женский брендовый бутик в ТРЦ «Комсомол». Пастельная палитра от Александра Богданова. Выражение интеллектуальной женственности, стиля и романтики. Яркие цвета и натуральные материалы в элегантных платьях итальянской марки «Анна Верди». А сейчас особая новость. Скидки до 70% на широкий ассортимент. Примерьте на себя петербургский шик. На первом этаже ТРЦ «Комсомол».
4: Акция действует до 30 сентября.
5: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: «Комсомольская правда». Об этом свидетельствуют данные популярного сервиса доставки цветов. В компании уточнили, что самыми востребованными цветами в России остаются розы, хризантемы, альстромерии, пионы и гвоздики. Помимо букета, в числе популярных презентов учителям – сладкие подарки, сертификаты в магазины и горшечные растения. Почти 4000 общественных наблюдателей будут следить за предстоящими выборами в Красноярском крае. В обычной жизни это учителя, врачи, волонтеры, работники предприятий и предприниматели. В дни голосования они проконтролируют, чтобы выборы прошли без нарушений, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». При поддержке правительства и Общественной палаты Красноярского края все наблюдатели проходят специальное обучение. Напомним, с 18 по 20 сентября пройдет голосование на выборах Госдумы Российской Федерации, Заксобрание Красноярского края и органы местного самоуправления. В местах, где часто отдыхают красноярцы, снова нашли следы медведей. Одни на столбах, другие в Гремячей Гриве, в районе Второй Сопки. Туристов просят быть осторожнее и предупреждают. Особая опасность грозит тем, кто ходит по диким участкам, пишет НГС-24. В Красноярске появилась скульптура металлического Серафима. Ее установили на площади у Сибирского института искусств имени Хворостовского, пишут Горновости. Это творение выпускницы вуза Лилии Кирилловой. «Меня вдохновил образ Серафима как символ света, духовности, защиты и гармонии», рассказала Лилия, пишут Горновости. Мира Андреева заработала почти 468 миллионов рублей за 2026 год. Главный куш пришелся на Ролан-Гаррос. Победа в Париже принесла Мире более 3 миллионов долларов. Это крупнейшие призовые за один турнир в истории российского тенниса. В этом году Андреева уже взяла 3 титула. Также выиграла в Аделаиде и Линце. Сейчас она шестая ракетка мира, пишет телеграм-канал «Красноярск номер 1». И о валюте. Доллар 82.92, евро 96.86. Алина Старцева, служба информации.
1: Я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтобы лето не кончалось.
2: Климат-контроль
3: на 96.2 FM.
4: Сегодня в понедельник, 24 августа, в Красноярске переменно облачно. Дневная температура плюс 22, скорость ветра с порывами до 4 метров в секунду.
5: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM

0: 5 вечера в нашем городе, за окном плюс 20 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
5: Соединение со спутниками установлено.
6: Навигатор.

0: Навигатор.
1: 5:04 в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
2: Андрей Губова.
3: И Ром Бутанаев.
1: Здравствуйте.
3: Вообще не с того мы начинаем.
1: Чего
3: за благодать на улице?
1: Великолепие.
3: А? Ой, ты опять продолжаешь?
2: Подарок судьбы.
3: Она как будто не уходила с той недели. Вот это вот.
2: Ну что-то...
3: Не то, что-то попало?
2: Что-то не то попало.
3: А, ну ладно.
2: Но погода вот. Прекрасная.
3: Благодать вообще чудесная. Потрясающе, великолепно. Наслаждайтесь финальными вот этими лучами летнего солнца.
1: Да, тут осталась неделя.
2: Угу.
3: Да.
2: Угу.
1: Казалось бы, хотя вот только вот лето-то начиналось.
3: Вот да. И лето прошло.
2: Будто
3: вот,
2: и не бывало.
1: Да. Угу. А потом такое. Зима как будто 7 лет идет бесконечно.
2: Да, реально, зима очень.
3: Сейчас вот
2: длинная.
3: Как никогда актуальна фраза из «Игры престолов» — «Зима близко».
1: Нет, еще неделя.
2: Я на бабье лето рассчитываю вообще, если честно. На очень теплый сентябрь и чуть-чуть октябрь еще.
3: А на прабабье лето рассчитываешь, нет?
2: Надо что-то уже за гранью.
1: Ноябрь такой же. Прабабье лето.
3: Нормально. Вот, какие-то вот планы у нас потрясающие имеются на 3 часа, да?
1: Конечно, естественно. Обсуждаем, веселимся. Вот. Пару раз поиграем. Кому-то достаточно.
3: А, все, игры вернулись.
1: Игры вернулись, естественно. Мощный.
3: Есть, значит, подарки какие-то.
1: Да.
3: Ну,
1: да.
3: Это клево.
1: Обо всем.
3: История, значит, из вчерашнего дня. Мотоциклетная немножко вот такая. Значит, ну, шумели мы вчера по городу, катались.
2: Я слышала.
3: Вот, нам хорошо было, Ане нехорошо.
1: А вдруг это не они?
3: А, ну, кстати,
2: не,
3: да.
2: по времени сошлось.
3: Мы возле ее дома пролетали толпой.
2: Там по времени сошлось.
3: Вот, у тебя на Свердловской не ездили.
1: Я слышал.
3: Ой, я, короче, к чему это? Ну, мы едем, значит, такой большой толпой. И мотобат стоит. Они такие, ха! Да,
2: сейчас всех поймаем.
3: Вот, ну, проверяют документы у всех. А у меня вот, ну, почти все, кто со мной катался, все эти вот спортоводы. И, значит, у них у всех проверяют документы. Я такой тоже достал документы. Такой, думаю, ну, сейчас дам. И такой, только документы давайте. Он говорит, да не, у тебя все в порядке. Я вот думаю, вот это сейчас вот, ну, вот обижаться на это или нет?
1: Нет, он просто...
3: Я просто на своем чопере такой, типа, еду, пердю.
1: Он экстрасенс участвовал. Он знает, что у тебя все нормально.
3: Ну, ладно. Вот, все. Этого. А, и на Человека-паука сходил.
1: Так.
3: И эта пушка-бомба, достойно. Разнос. Короче, как вот, а как, чтобы не спойлерить-то?
2: Аккуратно.
3: Очень прикольно, по сюжету прикольно. Короче, ну, главное, я думаю, по трейлерам было понятно, что паучок реально взрослеет. Потому что в нем эти вот паучьи метаморфозы происходят. Он поэтому у него и глазки там темнеют в трейлере.
2: А я думала, еще 6 появляется.
3: Если бы. Вот, в целом клево и по сюжету классно. И романтическая линия присутствует. Короче, все здорово. Мне очень сильно понравилось. И в кинотеатрах просто битком прям на него.
2: Да. Ну, сейчас видео. А мне, кстати, стали попадаться в рилсах «Мстители», вот последние 2 фильма.
3: А-а-а.
2: И они так активно начали попадаться, что я такая... Убедили. Я, короче, вчера посмотрела подряд 2 части. Ну, пересмотрела, в смысле. Ага. Пересмотрела 2 части. Я так кайфанула. Ну, насколько классно.
3: Не,
2: ну,
3: «Мстители», как ни крути, это
2: очень
3: битва бесконечности,
2: да,
3: и финал.
2: Да,
3: это,
2: да,
3: конечно,
2: это очень круто. Это прям эпоха целая. Очень здорово.
3: А «Паук», между прочим, кстати, пробил 2 миллиарда уже по сборам.
2: Да?
3: Прикиньте.
1: Он мощный, да.
3: Очень сильно.
2: Круто. Сильно идет.
3: В этом году никто так не брал.
2: Я думаю, не возьмет.
3: Даже он.
1: Ну, понятно.
3: И не он тоже.
1: Не он.
3: Угу.
1: Хороший газ. И немного полезной информации на правах рекламы. Допустим, хочется что-то поесть, чего-то вкусного, да, вот такого необычного, интересного.
3: Бывает.
1: Ну, в этом всегда поможет, во-первых, вкусная точка, а во-вторых, там знакомая классика получила новое прочтение. Гранд и Гранд Делюкс соусом томатный релиш появились. Что внутри? Сочный бифштекс из натуральной говядины, 2 ломтика сыра чеддер, жареный бекон, свежий салат, лук, помидоры, маринованные огурцы. Томатный релли, что это такое? Там кусочки огурцов, красного перца, они делают вкус еще насыщеннее и такую приятную пикантность добавляют. Грант от 299 рублей, Гранд Делюкс от 339. Попробовать новинку можно на Волчаевской 44, Молокова 43 или, например, Авиаторов 60. Подробности, актуальные предложения в приложении «Вкусный. 6+». ООО «Система ПБО», город Москва. ОГРН 102-770-025-17-54.
4: Ну ладно, поехали.

0: Реклама.
1: За канистрами, воронками и насосами для перекачки топлива приезжайте в автомаркет «Навигатор». Пластиковые металлические канистры, насосы на 12 и 24 вольта. Белинского 3.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в 3.
4: Понятно.
5: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
6: О, смотри, еще одна парочка. Спорим, она меня боится. Не погладишь, не погладишь. О, возьми ее за ручку. Не меня, ее. О, а теперь поцелуй. Поцелуй, поцелуй. О, как романтично.
7: Самые незабываемые свидания, самые романтичные встречи. Зоопарк «Страна енотия». Новый адрес: Дудинская, 3. Работаем ежедневно с 10:00 до 21:00.
8: Всему, что может мешать, необходимо свое место. Поэтому при покупке квартиры в микрорайоне Юдинский вы получаете кладовую в подарок. Разумно, практично, аккуратно. Живите комфортно в районе Юдинский. Отдел продаж 274-97-97.
9: ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
10: Вечером каждый выбирает свое. Детям кидс-комбо, взрослым сочный грант, а на десерт мороженое с карамелью и разноцветными маршмеллоу. Откройте мобильное приложение «Вкусные точка». Семейный ужин без готовки и горы посуды.
11: 6+, ООО «Система ПБО». Москва, УГРН 102-870-025-1754.
12: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте в дилерском центре Чанган Центр Медведь Север. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
13: Подробные условия. Уточняйте в ООО «Медведь Север». Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория N+.
14: Салон серебра «Белое сияние» – большой выбор украшений из серебра. Изделия с драгоценными и полудрагоценными камнями, фианитами и православные изделия для себя и в подарок. Назовите кодовое слово «Радио» и получите скидку 20%. ТК «Славянский» и «Комсомольский». Белоесияние.рф.
15: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Навигатор.
1: 5 часов 17 минут в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
2: Андрей Губова.
3: И Роман Бутанаев.
1: Здравствуйте.
3: Здорово.
1: Итак, самое время поиграть. Мы же обещали, что разыграем парочку подарков. Первый из них уже готов. А это два билета на концерт, музыкальные хиты, кино и видеоигр.
3: Вау.
1: От Красноярского филармонического русского оркестра имени Бардина.
3: Прикольно.
1: Это такой мультимедийный концерт для всей семьи. Красноярский филармонический русский оркестр имени Андрея Бардина исполнит саундтреки из любимых фильмов, мультфильмов, аниме и видеоигр. В программе и «Гарри Поттер», и «Властелин колец», и «Пираты Карибского моря», и «Ведьмак».
3: Ведьмаку заплатите.
2: Рома петь не будет, если что.
3: Чеканной монетой.
1: Это трейлер. В общем, Марио и многих других игр. Также выступит театр танца «Калипсо». И можно прийти в костюме любимого персонажа.
3: «Калипсо» — это из «Пиратов Карибского моря»?
1: Конечно, конечно. Когда? 13 сентября в 18.00 большой концертный зал на «Мира 2Б». 12+, возрастные ограничения. Ну и кто-то из вас может эти два билета забрать. Что нужно сделать?
3: Дозвониться к нам по номеру 320600. Мы вот сейчас пыль с телефона сметем.
2: Дзынь-дзынь.
3: Потому что, возможно, он у кого-то звонит, а у нас... А мы его даже не проверяли.
2: Он молчал.
3: Но мы будем надеяться, что он работает. Вот. Поэтому напоминаю, 320600. Номер, по которому можно к нам достучаться. Ой, звонок есть!
1: Все хорошо.
3: Я вспомнил, как он звучит.
1: Добрый вечер, алло, привет.
4: Добрый.
1: Как зовут тебя?
4: Меня Дмитрий зовут.
1: Прекрасно.
3: Дима, как у тебя настрой? Успеваешь насладиться вот этим летним солнышком?
4: Все супер, хорошо. Да.
3: Ой, потрясающе.
1: Итак, Дим, смотри, вопрос максимально простой, так как на кону два билета на концерт, где в том числе и из видеоигр будут.
3: А подожди, давай спросим, Дима, у тебя какая вот любимая видеоигра?
1: Кстати, да.
4: Ну, я не играю в видеоигры, у меня даже компьютера нет.
3: А в детстве?
2: У меня работа.
3: Подожди, а в детстве?
2: Какие видеоигры?
4: Что еще раз?
3: Ну, а в детстве же играл.
4: Не, ну, в детстве Марио.
3: Вот. А я чувствовал, что так и будет.
2: Значит, легко будет.
3: А теперь смотри, вопрос для тебя, собственно, который касается Марио. Никита, давай, озвучивай.
1: Я тогда даже, наверное, не буду варианты. Кто по профессии был Марио?
4: Не только был. Отделочник или строитель какой-то, или отделочник.
1: Подожди, тогда варианты
3: тогда
1: давай.
3: Варианты надо, да.
2: Уже позабыл.
1: Отделочник или строитель. Итак, слесарь, водопроводчик или СММщик?
4: Слесарь.
1: Прям любимая, да, игра у тебя?
4: Нет, или водопроводчик.
3: Ты же помнишь, он погружался в зеленые такие?
1: Туду-туду-туду.
4: Значит, водопроводчик.
1: Водопроводчик.
3: Вот. Вот, абсолютно верный ответ.
1: И он такой: Дима, it's me, Марио. Ты чё? Все, и Боузеру наваляли вдвоем. Так, ну, абсолютно верно. Водопроводчик, правильный ответ. И два билета на концерт мы тебе вручаем. Так что на 13 сентября ничего не планируй. Ищи, с кем пойдешь, и классно проводи время.
3: Да, главное, трубочку не клади. Мы за эфиром обязательно тебе расскажем, где и как билеты забрать.
1: Хорошего вечера тебе.
4: Спасибо вам.
1: Пока-пока.
4: И вам хорошего вечера. До свидания.
1: Вот. Но... Классно. Видишь, как Марио совпало четко.
3: А вот еще из детства. Вот Марио, а Контра, помнишь?
1: Ну, это у кого Sega Mega Drive была.
3: Контра, Battle Tots.
2: Я в Барби играла.
3: Это не видеоигра.
2: Как это?
3: Это не то.
2: Ну, не брат. Не,
1: видео, наверное, компьютерная игра Барби наверняка есть.
2: Сейчас все дамы, это не я. А вы что?
1: Аналоговыми куклами играть нужно в Барби.
3: Ты что?
2: Знаете, там какой был сложный уровень?
3: Выключи микрофон.
1: Я понимаю Sims. Вот там можно как бы персонажами.
3: Я понимаю миссия с вертолетиком в GTA.
1: Это безумие. Или авиашкола в Сан-Андреас.
3: Ой-ой-ой-ой.
1: Это просто очень страшно. Напоминаю, концерт 13 сентября в 18.00 в Большом концертном зале «Мира 2Б», 12+, возрастные ограничения, Красноярский филармонический русский оркестр имени Бардина, музыкальные хиты из видеоигр. Вот, собственно, все, мы дальше, давайте.

0: реклама. Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
1: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
2: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета. Без возрастных ограничений.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
5: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
6: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео Бани Сибири». 258-2080.
7: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. «Бункер 919». Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками? Это вообще огонь! 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и 2 Брянск. 4.
8: Сайт bunker919.ru. Ухо ноет, нос не дышит, голос где-то потерялся. Лор лечение пропишет. Знают все, кто обращался. Клиника новых технологий. Все виды терапевтического и хирургического лечения уха, горла, носа. Заботливые доктора клиники новых технологий уже больше 20 лет помогают сохранить здоровье взрослых и детей с 0 лет. Прием малышей проходит в игровой форме. Записывайтесь. 205-3-205. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19.
9: Любите шить или создавать уют в доме? С 26 по 30 августа посетите сибирский салон текстиля в МВДЦ «Сибирь». Широкий выбор тканей, фурнитуры и готовой одежды по отличным ценам. Вход свободный. 0+.
10: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
11: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Навигатор.
1: Половина шестого в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
2: Андрей Губова.
3: И Руан Бутанов.
1: Добрый вечер.
3: Здорово.
2: Так, вы видели, там, значит, прошел чемпионат по играм компьютерным. В доту играли они.
3: Ну, так опять там Team Spirit дали жару.
2: И там три команды, типа, четыре русскоязычные, ну, кто из России. И там один парень, короче, вот в этой команде из Ачинска. Прикиньте.
3: Ну, красавчик.
2: Вообще круто. И ему такие говорят, он там что-то они получили по какой-то астрономической сумме. Его спрашивают, ну, типа, на что потратишь? Он говорит, да я вообще не думал, что мы победим. Говорит, полежат они у меня. Я такая, я тоже хочу, чтобы у меня полежала. Такая сумма.
1: Да, единственная команда трехкратных победителей International.
2: Короче, молодцы. Его причем недавно взяли в мае только, а уже, собственно, победили. Это здорово.
3: А, вы видели историю про то, что одну из лож на концерт Канье Уэста продают за 5 миллионов 270 тысяч. Знаете, какую ложу?
1: Однушка называется?
3: Нет, ложа 67. Ну почему? Ну,
2: сейчас все дети скинутся. Разом.
3: А я вообще, меня сегодня убил этот прикол как раз таки в этих вот в видюшечках коротких, типа, а мы, говорит, будем говорить своим детям, что этот учебный сезон, типа, 26-27, типа, 6-7.
2: Не надо, я думаю, что это
3: понеслась.
1: Ты проговорился.
2: Это лишнее.
3: Не, я сказал нормально, они так не реагируют.
1: Да?
3: Ага. Вот если бы на английском, там все.
1: Ну тогда уже, да.
2: Они не переводят еще пока. 6-7, непонятно.
1: А ложу 69 как-то вообще никто не продает.
2: Она уже, я думаю, забронирована кем-то. Кем-то забронирована.
3: Самим Канье Уэстом.
1: Ситуация патовая там.
2: И там 12 человек такие.
3: Так, я просто напомню, вдруг, ну, среди наших слушателей есть жесткие, дикие фанаты «Сумерек».
1: Так.
3: «Сумерки» возвращаются в российские кинотеатры с 17 сентября.
2: Поугараем.
3: Значит, смотрите. 17 сентября «Сумерки». Значит, следующая часть 8 октября. Потом 5 ноября. Потом 10 декабря. И потом 11 февраля. Ну, то есть вот все 5 частей. Их, оказывается, 5. Я в шоке.
1: Ну, вот... Будет на что сходить.
3: Я, честно говоря, даже не знал.
2: Но там последняя часть на две же поделена. Да. Ну, поэтому, да, типа, как... 4, но...
1: Как в «Гарри Поттере»,
2: как во всех
1: так,
2: фильмах и... какие-то.
1: В «Голодных играх»,
2: в «Голодных играх»
1: так же.
2: Так же. А, да? И в «Дивергенте», по-моему, тоже так же.
3: Во «Властелине колец» не так же.
2: Но он был сильно раньше.
3: Он был очень
2: чем потом начался
1: мода. Можно было просто сделать 7 часов фильм.
2: Или так. Это режиссерская версия, как в Зака Снайдера эти...
1: Да-да-да.
2: Как их называют. Ну, вы поняли, короче.
1: Поняли, да.
3: Ага,
1: который
3: спасибо.
1: Тоже там идет.
2: Да нет, 4 часа он идет. Ага. Прям про супергероев DC-шных просто.
3: Лига справедливости.
2: Да,
1: вот, точно.
2: Ой, спасибо большое. Ну.
1: Подключилась база данных.
3: Я в этот момент подвисал. У меня информация со спутника шла.
1: База данных.
3: А там что-то перегородило.
1: Что? Прошло нормально. Лига справедливости.
3: Я вернулся.
1: Да. Нажал обновить и все хорошо.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией, а перекапывать все это долго и создает массу неудобств? Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Хочешь дизель? Выбирай «Джак Т9». Хочешь бензин? Выбирай «Джак Т9». Нужна классическая рессорная подвеска для работы и перевозок? Выбирай «Джак Т9». Предпочитаешь комфорт в повседневных поездках? Снова выбирай «Джак Т9». Рамная конструкция, полный привод, высокий клиренс и мощный характер позволяют уверенно двигаться по городу, трассе и бездорожью. «Джак Т9». Пикап под твои задачи. Покупайте «Джак Т9» в «Джак-центр» в Солонцах на МРЧК 105Г. Телефон 219-0807.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Много затрат в августе. С губернскими аптеками позаботиться о здоровье легко и выгодно. До конца месяца успейте купить Мизим 20 таблеток за 79 рублей, Нурофен 12 таблеток за 89 рублей, Цитрин 30 таблеток за 199 рублей и многое другое. Акция действует до 31 августа 2026 года.
6: АО «Губернские аптеки» 118-246-800-75-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
8: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-57-07.

0: Автошкола «Главная дорога». Мы не все. Мечтаешь водить? Научим. Звони 292-19-12.
1: Папа, папа, хочу установить рекорд.
2: О, тогда нам нужно «Форвард» и «Будэ Спорт».
1: А что это?
2: Сеть магазинов спортивной экипировки, которые нам рекомендовал тренер. Там большой выбор товаров для разных видов спорта, надежное качество и доступные цены. Приобретем все необходимое для будущего чемпиона. Кимоно, пояс, шлем, перчатки, футы, защиту, вместительный рюкзак.
1: Сеть магазинов «Форвард» и «Будэ Спорт».
2: Стиль и комфорт.
3: Весь ассортимент на сайте budasport.ru.
4: О, экипировка. Центр «Будэспорт». Украин 110-246-850-12.
5: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
6: Радио «Красноярск ФМ».

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 5.46 в нашем городе, антипробочное шоу «Навигатора», Никита Неделин.
4: Аня Трегубова.
5: И Рома Мутуна.
3: Здрасте.
5: А я вот, знаете, что готов заявить, что вы мутанты оба.
3: О!
5: Вот прям оба два.
4: Спасибо.
3: Мне нравится.
5: Смотри, ну вы же вот...
3: Я чур юбилей.
5: Ты же пьешь этот самый вот кофе с молоком?
3: Ну, сейчас реже, но вообще да, конечно.
5: Ну, типа сносит, да?
3: Ну, возможно.
5: А тогда, может, и не мутант, подожди.
3: Бывает такая ситуация.
5: А ты?
4: Ну, я, да, я только с молоком пью кофе.
5: Только с молоком пью. И тебя не сносит?
4: Ну, прям я бы не сказала,
5: но что меня-то сносит. Я поэтому, типа, я американо пью.
4: Все в рамках.
3: Ага. Пам-пам.
5: Короче, я к чему? Тут смотрите, это реальная статистика. Оказывается, 70% взрослых в мире не переносят лактозу.
3: А, не, с этим
5: вообще
3: в порядке. Собственно,
5: смотри, те, кто пьет молоко, имеют мутацию ДНК.
3: Тогда я мутант.
5: Ну, вот.
4: Я обожаю молоко.
5: Значит, смотри, по подсчетам World of Statistics, вот это, да, около 70% взрослых людей страдают непереносимостью лактозы, а те, кто вот может пить молоко в взрослом возрасте, обладают реально генетической мутацией, которая позволяет переваривать молочный сахар.
3: А взрослый это, ну, какой возраст?
4: Но мы не взрослые.
5: Нет, я просто, знаешь, я к тому, что вот раньше я, допустим, да, вот кофе с молоком, там, ну или в целом молоко, нет-нет, допил. Сейчас я понимаю, что я, наверное, последние годы, ну, наверное, 4-5. Кофе с молоком, я понимаю, что если я его попил, все, я, ну, там, 40 минут, я, мне надо куда-нибудь сходить.
3: Видосы посмотреть.
5: А молоко в целом я как бы, ну, что-то вообще перестал пить.
3: В
5: вот,
3: целом,
5: я не
3: если
5: знаю,
3: мне дать полкило пряников, но, и литр молока...
4: Нет, смотри, мне, если конфеты шоколадные дать, я просто
5: молочные продукты при этом-то я ем.
4: Ну, их много. Ну,
5: то есть, условно,
4: да.
5: Сыр-косичка, я в каких объемах его употребляю, Никита знает, я
4: жестко.
5: Ну,
4: это другое немножко.
5: Но это молочный продукт. Но сам факт, что вот такая вот история.
3: Я, получается, мутант, я вообще могу смело...
4: Я тоже, да, я обожаю
3: причем
4: молоко.
3: Молоко я могу выпить вообще совсем. Там жареную картошку могу есть и селедку.
4: Никита, это уже перебор.
3: Не, на меня, на меня не работает.
4: Это уже какая-то жесть.
5: Нет, нет. Люди-крестик.
3: Да-да-да. Не знаю, нормально, все хорошо.
5: Блин, так хочется вам проспойлерить про Человека-паука, вообще не могу.
4: Не надо. Ты же все это время сидел об этом, думал?
5: Да, прикинь, я поймал себя на мысли.
4: Чем заняться? Я очень быстро. Очень хочу.
5: Ну ты как близнец должна понимать, что мы переключаемся, вот так у нас бывает, отщелкивает.
4: Постоянно, энерджи. Ну не надо, пожалуйста.
3: Человек-паук тот лысый и Горько.
5: Короче, просто я сказал про Люди-Крестики, и все, и у меня опять...
4: Все, играет.
3: Ну я примерно...
5: Понял, да, некая связь имеет?
4: А там Зендая есть?
5: Да.
4: Слава.
5: Ну, да, она же, да.
3: Ну, без так, него не ходит.
4: Ну, я смеюсь просто.
5: Но она его не помнит просто.
4: Это уже спойлер пошли?
5: Нет, ну ты что, я же тебе сказал, ты же в курсе, не в курсе.
4: Ну, я в общих чертах. А, ну я же не смотрела, вот, что-то назвала тебе, то не смотрела.
5: Мне кажется, люди включаются в эфир такие, что происходит, вообще о чем? Начали с мутантов.
4: Своя атмосфера.
3: Вы не только мутанты, вы еще тупые какие-то.
5: А это да.
3: Не
5: это,
3: можете сформулировать
5: это зато
3: мысль,
5: честно можем сказать.
3: Сформулировать мысль четко, ровно.
5: Мысль это не наша.
3: Не-не-не. Мы вообще с мыслями на «ты». Тысль. Слишком уважительно к ней, конечно. Вот. Ну и немного полезной информации на правах рекламы. Если вы замечаете, что ваш ребенок все чаще выбирает гаджет вместо движения, то нужно поменять виртуальные игры на настоящие победы. Академия спорта «Я чемпион» приглашает детей на футбол. Набор открыт от 3 лет. Занятия проходят в теплом спортивном манеже. Тренировки ведут профессиональные тренеры с лицензиями от Российского футбольного союза. Первая тренировка бесплатна, а для лучших воспитанников есть возможность стажировки в футбольном клубе «Краснодар». И о бонусах. Покупайте рюкзак футболиста, получайте абонемент в подарок. Рюкзак победителя — это 2 абонемента, ну и рюкзак профессионала — сразу 3. Подробности по телефону 296-5707, Шахтеров 49Б. Акция действует до ее отмены. Немного отдохнем и вернемся.
6: Сейчас!

0: Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. На Коркинском мосту до конца года сохранится запрет на движение грузовиков, пишут Горновости. Речь идет о переправе через Енисей в районе поселка Коркино, которую красноярцы также знают как мост Три Семерки. Ограничение действует на участке от здания номер 1З по проспекту Металлургов до здания номер 7А по улице Одесской. Здесь продолжается ремонт. Для грузового транспорта участок останется закрыт до 31 декабря. Сезон активности клещей в Красноярском крае может продлиться до октября, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». За прошедшие 7 дней к медикам с жалобами на присасывание членистоногих обратились 103 жителя Красноярского края, из которых 18 дети. Всего в этом сезоне от контактов с клещами

0: на Театральной площади.
1: Не нарушай ПДД. Мы позаботились о вас. Наборы автомобилиста, аптечки и огнетушители ждут вас в автомаркете «Навигатор». Приезжай. Белинского, 3.
2: Любите шить или создавать уют в доме? С 26 по 30 августа посетите сибирский салон текстиля в МВДЦ «Сибирь». Широкий выбор тканей, фурнитуры и готовой одежды по отличным ценам. Вход свободный. 0+.
3: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте в дилерском центре Чанган Центр Медведь Север. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций. Подробные условия уточняйте в ООО «Медведь Север». Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
6: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
7: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
8: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 2-300-919.
9: О, Дивснайпер, УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
8: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
10: Вашему автомобилю тоже нужен комфорт. Поэтому при покупке трехкомнатной квартиры в районе Юдинский вы получаете подземную парковку в подарок. Разумно, комфортно, практично. Подберите свою квартиру вместе со специалистами нашего отдела продаж. Телефон 274-97-97.
9: ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
11: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Дилинь-дилинь-дилинь-дилинь.
1: О, прекрасный звук, давненько не было.
0: Дилинь-дилинь-дилинь.
1: А это значит, что 6.15 на часах, а значит, давайте поиграем, как обещали, второй приз.
0: Второй приз. Расскажи, что разыгрываем.
1: Во-первых, спонсор игры ООО «Я чемпион».
2: Уже звонят.
1: Сейчас расскажем. Познакомимся. Добрый вечер, алло.
0: Хорошая шутка.
2: Испугались.
1: Вот. Академия спорта «Я чемпион», да, раз уж партнер этой игры, то и разыгрываем мы, естественно, футбольное некое, фирменный футбольный мяч. Детский. Вот. Очень полезная, нужная штука. Поэтому можно опять смело пытаться дозвониться.
0: Так, напоминаю, номер 32-0600, тот самый, по которому можно вот прямо сейчас брать, набирать вот эти циферки и попадать в эфир. У нас есть некий вопрос один, с которым вы справитесь, ну, возможно.
1: Скорее всего.
0: Ну, скорее всего. Но мы же это, мы, если что, вот рядышком, чуть-чуть, мы помогаем.
1: Конечно. Подскажем. Алло, привет. Алло.
3: Алло, парни, привет.
1: Привет, как зовут тебя?
0: Здорово, что помимо парней здесь есть еще одна девушка, но в целом, как бы, ладно.
2: Ок. Я запомнила ваш голос, если что.
1: Как зовут тебя?
0: Диритес.
1: Диритес, да.
0: Как зовут тебя, друг?
3: Дмитрий меня зовут. Дмитрий Федоров.
0: Дим, слушай, короче, у нас один вопрос для тебя. Отвечаешь правильно, забираешь подарок. Подарок хороший.
3: Ну, я правильно ответил, правильно?
0: Ну, наверное, правильно.
2: Не знаю теперь уже, правильно.
0: Сейчас, да, смотри, за подсказки Анна будет отвечать.
2: Будем думать.
1: Ань, сообщение от банка пришло. Нет, значит, Дим неправильно ответил.
3: Да, проверьте, я там персонажка отправил.
0: Так, ладно, вопрос, Никита, озвучь.
1: Итак, так как вопрос, так как на кону мяч футбольный, то и вопрос футбольный связан, естественно, с нашим футбольным клубом «Енисей». Итак, у каждого футбольного клуба, у «Енисея» тоже есть маскот, такой вот, талисман. Так вот, как зовут вот этот талисман?
0: Ну, давай скажем, что это Лев.
1: Лев.
0: Да, это Лев. Это... А зовут его и три варианта.
1: Три варианта имен. Елисей, Виктор или Стас?
3: Ну, Елисей, конечно.
1: Ну, все, правильно.
0: Ну, все, нет вопросов, получается.
1: Нет вопросов.
0: А, не получилось.
1: Не фартануло.
0: Мы пытались.
2: Я запомнила имя, фамилию, не переживайте. Мы еще
0: она сидит в телефоне, уже пробивает. Она уже, так, она уже Дмитрий Федоров.
1: ИНН пробила уже, все нормально.
0: Заблокировать, кстати, ему счета.
1: А вторым неофициальным талисманом стал бронзовый суслик Финт.
2: Вот да, так его вот установили.
0: Круто.
2: Там, напротив.
0: Лев... Финт Эластикович.
1: Да. Финт и Елисей вместе с вами должны нашу с вами команду поддерживать. Дим, мы тебя поздравляем. Приз достается тебе, где и как забрать, расскажем за эфиром. Не клади трубку, оставайся на линии. Хорошего вечера тебе. Пока-пока.
3: Пока-пока.
1: Ну вот, в принципе, ничего сложного.
0: Все. Вопросов нет?
1: Приходите учиться футболу. В Академии спорта «Я чемпион» будет и Финт, и с Елисеем обязательно увидитесь.

0: Реклама.
1: Водолей обновляет экспозицию. Скидки до 70% и эксклюзивные акции от партнеров. Честная выгода до 70% от Водолей. Акция действует с 1 по 31 августа. ООО «Водолей Трейд». ОГРН 110-246-80-30-345.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
3: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект «Алео», бани Сибири. Материал «Кедр». Срок 10 дней. Уровень стресса 0.
4: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258-20-80.
5: Счастье красноярца в простых моментах. Утренний кофе с видом на реку и горы. Вечерние прогулки на острове. Незабываемый закат над Енисеем. Теперь эти моменты прямо у вашего порога. В доме с собственным Татышевым. Новый дом на Ульяновском. Квартиры бизнес-класса. Панорамные виды. Лобби с камином и прогулочная терраса. Открываем первые продажи. Подробнее на сайте domnaulyanovskom.rf. Застройщик ОАЭЗ «Конструктив Евломат». Проектная репарация на сайте наш.дом.рф.
6: Знали бы вы, как порой нелегко приходится владельцам Джили. Эти постоянные вопросы друзей и знакомых.
7: О, а это что за кнопка?
8: А сколько он ест?
7: А он точно самый безопасный?
8: Он и это может?
9: Да ну, не верю.
6: Так и хочется иногда сказать. Да пойдите уже и возьмите свой Джили в автоцентре ВСК.
10: Новые автомобили Джили. Проверено дорогами и автовладельцами.
6: И да, там точно ответят на все ваши вопросы.
10: Потому что автоцентр ВСК ближе к людям. На Котельниково 11.
11: Вечером каждый выбирает свое. Детям китс-комбо, взрослым сочный грант, а на десерт мороженое с карамелью и разноцветными маршмеллоу. Откройте мобильное приложение «Вкусные точка». Семейный ужин без готовки и горы посуды.
12: 6+, ООО «Система ПБО». Москва, УГРН 102-770-025-1754.
13: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. Красбор.ру.

0: всегда в «Артбетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2-090-777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Спонсор автомобильной рубрики «Встречка» на Красноярск ФМ ООО «Джак-центр Красноярск». Официальный дилер легковых автомобилей «Джак». «Джак-центр» в Солонцах, Красноярск.
2: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
3: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. «Встречка» на Красноярск ФМ.
1: Саш, у нас есть сообщение. Александр, здравствуйте. Знаю, что вы за китайские автомобили. Так вот, выбираю жене бюджет примерно 2,5 миллиона рублей. Что можете посоветовать на ваш вкус?
4: Я бы так сказал, что значит «за». То есть продукт, который мне интересен, я его эксплуатирую, или же, там, допустим, могу... скажем, похвалить за какие-то моменты. Да, есть моменты, которые у любого автомобильного производителя могут подвергнуться критике. Поэтому тут за ты или против, действительность говорит за себя. В бюджете 2,5, к сожалению, ничего супербыстрого там не получится. Да, есть вариации. Вот, допустим, приведу пример. Товарищ у меня тут сидел, смотрел, что купить. Смотрели они несколько вариантов в бюджете 2,600, 2,700, и по факту получилось, что даже дешевле купили F7 или F7X, сейчас точно не скажу, но, короче говоря, получилось даже мощнее тележка, учитывая, что там моторы есть и по 190 коней. Но, опять же, да, вот из того, что представлено, более-менее нормально себя зарекомендовали продукции Great Wall, это Havail или H-серия, но 2,5 этого на H-ку не хватит. Либо уже смотреть какие-то более массовые истории из разряда ряда формы T1X, это то, что эксплуатирует Cherry и все их суббренды, включая GQ, G-Tour и так далее. Но с учетом того, что в этой платформе есть ряд изъянов, и самый основной, да, вот мы периодически обсуждаем, это то, сколько приходится, допустим, вложить даже в какие-то плановые ТОшные работы. Поэтому, если мы сэкономим на бюджете, мы можем получить что-то типа, там, знаешь, по домоду GQ или какая-то такая вот телега, но, опять же, с учетом что это будет 150-сильный мотор, не более того. И с учетом того, что где-то придется откусить полный привод у каких-то моделей придется рассматривать попроще комплектации и так далее, и так далее. Поэтому, если нужен прям новый автомобиль на гарантии, да, деваться некуда, но если хочется просто купить автомобиль, смотрите три схемы. Первое, да, никто не отменял правый руль, ну, в определенных рамках, которые позволены. Второе, никто не отменял заказ автомобилей европейского производства, который делается для рынка в Китае. Там тоже в этом бюджете есть что посмотреть. И никто не отменял корейцев, которые ездят и здесь, и под заказ привозятся. В принципе, в бюджете 2,5 миллиона можно притарабанить сюда нормальный кроссовер европейского производства для китайского рынка с мотором 1.4. Поговорите с женой, посмотрите варианты, а там уже будете прикидывать, нужно вам гарантию или не нужно. Давай дальше.
1: Еще один вопрос. Доброе утро, Александр. Рассматриваю автомобиль Chevrolet Malibu рестайлинг 2022 года. Каково ваше мнение о нем?
4: Ну, я ожидал больше комфорта, но вообще, в принципе, вот то по сравнению, какой был автомобиль, когда он приходил к нам на рынок, он продавался официально с этими тремя полукуцами комплектациями, после обновления то он прям заиграл новыми красками. И получается, какой? 9-й рестайлинг. Просто внешне бомбическая машина. Да, он броский, он интересный, он в свое время понаделал шума, как вот тот же Lancer 10-го поколения, когда выходил. Моторы, если смотреть, то там либо мощные, либо в предыдущем кузове можно смотреть моторы, которые были на вариации гибридные. И с моторами в 160 лошадей я чаще сталкивался, да, вот в такси даже ездил. Моторы свыше 230, честно, не юзал. Поэтому здесь на свой страх и риск там такой налог будет неприятненький. В 250 лошадей как бы придется вкладываться. Ну, а 150-сильный, я думаю, тут плюс только какой. То, что эта тележка едет, то, что она более-менее управляема по сравнению с тем, что было, но напрочь отсутствует отсутствует понимание акустического комфорта, еще каких-то вещей. Он достаточно просто и дешево сделан внутри. Чего я не ожидал. Я думал, что будет что-то по типу, не знаю, там, Мондео, еще чего-то. Нет, к сожалению, не вышло. И в плане надежности, да, есть как бы на что грешить, но эти сопли у GM, они были всегда, поэтому тут нет чего-то криминального. Главное получить нормальный продукт с как бы более-менее здравым износом. А так, в целом, я тележку эту вижу, постоянно спрашиваю, как чего, людям нравится. Спасибо нашим слушателям за вопросы, которые пишут, ну и за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
5: Все, кто зовет, не забывайте смотреть на дорогу.
2: Информация на правах рекламы.
3: Встречайте новый стандарт бизнес-класса на дорогах Красноярска. Новый минивэн Jack RF8. Мощный турбированный двигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и интеллектуальная система безопасности. Внутри три ряда сидений премиального уровня и мультимедиа нового поколения. Добавьте уверенности вашим маршрутам. Минивэн Jack RF8 уже доступен для тест-драйва и покупки. Познакомьтесь с будущим в Jack-центр в Солонцах на Майорчика 105Г. Телефон 219-0807.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией, а перекапывать все это долго и создает массу неудобств? Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНП. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Одна оправа хорошо, а две еще лучше. Только в августе в оптиках от сети «Губернские аптеки» скидка 40% на вторую оправу. Порадуйте полезной покупкой не только себя, но и своих близких. Адреса оптик ищите в 2GIS.
5: Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: В клинике Спиранского ведут прием врачи: гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, а также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. В лаборатории Спиранского быстро и недорого можно сдать анализы крови, мочи, кала, мазков, микробиот. Забор анализов ежедневно с 9 до 15.00. Возможна предварительная запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновский 4D.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
9: Акция действует до 30 сентября.
10: Зарядись энергией с «Жили Ситирей». Будь быстрым благодаря мощному турбомотору. Будь спокойным в просторном салоне с панорамной крышей. Жить в городе – значит иметь автомобиль, который заряжает тебя энергией каждый день. «Жили Ситирей». Энергия города. Официальный дилер «Жили» в Красноярске. Автоцентр ВСК. Котельниково, 11. Автоцентр ВСК. Ближе к людям. Панорамная крыша и интеллектуальные ассистенты доступны не во всех комплектациях. Не оферта.
11: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено 10-летним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-5707.
12: Автошкол много, а мы главная дорога. Новая программа и передовые технологии – это главная дорога. Интерактивная доска для максимальной реалистичности и интересной подачи информации. Современный офис на железнодорожников 24Г – это главная дорога. Успей записаться 292-19-12.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: 6.45 в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
2: Андрей Губова.
3: И Рома Бутон.
1: Здрасте.
3: Привет. Так, Анна, это вопрос я. К тебе. Давай. Значит, смотри, вот мы находимся в поиске мужика тебе, да?
2: Да, да.
3: А сколько должен зарабатывать?
2: А мы что, на Патри, как сейчас?
3: Ну, давай. Сколько должен зарабатывать мужчина, чтобы вот ты понимала, что ты вот с ним можешь существовать?
1: Базовый минимум, пожалуйста.
2: Я при этом работаю?
3: Желательно,
2: да?
3: Давай две версии. Вот одна, ты работаешь тоже. Не хочу.
2: Я реально...
1: А зачем мы кого-то ищем, мне тогда вообще? К чему это вообще?
2: Слушай, ну, это, я не знаю, даже
3: ну,
2: в текущих реалиях, ну, 1100.
3: Так, а если ты не работаешь?
2: 300.
3: Ага, понятно.
2: Я прошла проверку, сейчас такие...
3: Не, ну смотри.
2: Анкеты забираем назад.
3: Значит, большинство девушек, вот этих россиянок, да, считают, чтобы вот отношения с мужчиной были комфортными, он должен зарабатывать минимум от 150, ну, до 250. Это типа минимум такой базовый.
2: Ну, я думаю, что да, да. В текущих реальных условиях это даже немного.
3: Также 44% россиянок заявили, что мужчина должен полностью обеспечивать семью, и всего лишь 2% россиянок согласны жить, ну, типа, из расчета 50/50 обеспечения. Ну, такая вот история.
1: Ну, как будто бы тема для обсуждения срача, драк и всего прочего.
2: Не, да мне кажется, там ничего такого нет.
3: Ну, там под этой историей, чтобы вы понимали, там 3500 комментариев.
2: Ну, естественно.
1: Есть за что побороться.
3: Мне прямо сейчас, если честно, даже очень стало интересно почитать.
2: Ну, мне кажется, 150 это прям, ну, какой-то минимум. Вы вообще видели, сколько все стоит?
1: Видели, конечно, чипсы, он сколько стоит только.
3: Особенно эти пивные.
1: Вообще.
2: А насчет
1: любые вообще.
2: А насчет того, кто кого должен содержать, но если у тебя маленькие дети, понятно, что ты, ну, все, мать-хозяйка. А когда подросли, ну, наверное, не будешь же ты просто ходить и ничего не делать. Что же, наверное, не очень круто, грустно и неинтересно. Хочется поработать.
1: Возможно, многие тоже так и говорят. Мужики, тоже такие, ой, нормально.
3: Там большинство комментариев мужиков, типа, знаешь, получается, со мной некомфортно. Да.
1: Сильная тема для обсуждений.
3: Очень сильно.
1: Поэтому мы возьмем небольшую паузу. Да? На серьезном уходим, ты не знаешь, вот, на задумчивом. Отдохнем немного и вернемся.
4: Сейчас!

0: Красноярск-ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на Красноярск-ФМ.
4: После небольшой рекламы.
5: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
6: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
7: Здравствуйте. Правила диспансеризации изменятся с 1 сентября, пишет НГС-24. В обновленную карту добавят показатели жирового обмена и расчет предтестовой вероятности ишемической болезни сердца. После второго этапа диспансеризации в карту внесут результаты осмотра дерматовенеролога и УЗИ брюшной аорты. В Госдуме оценили возможность возвращения в Россию Visa и MasterCard, пишет «Лента дня». Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что шансы на возвращение платежных систем есть, однако их будет ждать жесткая борьба на российском рынке. Национальная система платежных карт предоставляет новые технологии и возможности для владельцев карт «Мир», отметил парламентарий. Четыре школы Красноярска набрали больше всего первоклассников, сообщает телекомпания «Енисей». Рекордсменом стала школа номер 23 в Свердловском районе. Туда пойдут 485 первоклассников. Их распределят по 17 классам, большая часть из которых будет учиться в новом корпусе в Тихих Зорях. В число лидеров по набору также вошли 15 первых классов в школе номер 156 в Солнечном, 12 классов в школе номер 159 на Бугаче и еще 12 классов в школе номер 157 в Северном. В новом учебном году за парты красноярских школ впервые сядут почти 13 с половиной тысяч детей. Прием заявлений на свободные места продолжается до 5 сентября, рассказал глава Красноярска Сергей Верещагин в своих соцсетях. Дорожники Красноярска завершили ремонт улиц Матросова и Керенского на две недели.

0: утра до 12 дня. И Дом семейных торжеств, проспект Мира, 24Г, с 10 утра до 13 часов. Акция проходит ежемесячно в определенный день. Специалисты уверены, что развод – это не решение недопонимания, обид и бытовых проблем, а лишь попытка сбежать от этого. И о валюте. Доллар 82.92, евро 96.86. Алина Старцева, служба информации.
1: Климат-контроль
2: на 96,2 FM.
3: Завтра во вторник, 25 августа, в Красноярске пасмурно, ожидается сильный дождь. Ветер от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 15, днем до плюс 18.
4: Новая музыка в секретной фонотеке.
5: Радио. Красноярск FM.

0: 7 вечера в нашем городе, за окном плюс 19. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Тёще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И ещё раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации.

0: звоните 277-5511. Современные окна. 277-5511.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Соединение со спутниками установлено.
3: Навигатор.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор.
4: 7 часов 4 минуты в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
5: Аня Трегубова.
6: И Ром Бутанаев.
4: Здрасте.
6: Так, значит, уважаемые родители, тема для обсуждения подплыла к нам очень срочно. В Китае очень интересная инициатива набирает популярность. Значит, смотри, родители платят до 120 тысяч рублей.
4: Кому?
6: Ну, в переводе на наши деньги, так. Да? Чтобы отправить детей в деревню, где у них отбирают гаджеты, заставляют копать картошку, рубить дрова, ухаживать за свиньями. Причем комфорт детям нужно заслужить работой, а за проступки могут урезать рацион. Вот так детей приучают к дисциплине и учат ценить чужой труд. А чем это отличалось, типа, от в свое время, типа, послать ребенка в деревню к бабушке?
4: Подожди, а вообще детство должно быть у ребенка?
6: Не, ну, смотри, я согласен с тем, что нынешние детки, они, ну, типа, чересчур раскайфованы.
4: Ну,
6: и как будто бы не обучены труду. Вот нет, мы смотря, в свое время, смотри, как... я вот любить не любил, допустим, да, но меня закидывали, типа, там, в деревню к бабушке, да, там, либо на дачу, и, типа, хочешь, не хочешь, а ты что-то делаешь, типа,
5: конечно,
6: ну, бесит очень
4: там,
6: сильно.
4: Поливать, там, на да, дачу да, ездил, да, да. Там,
6: я вообще терпеть не мог огород, я почему говорю, для меня дача, вот, это какая-то каторга, короче, ассоциация, хотя, типа, вообще дача, мне кажется, должна быть, типа, ты приехал и отдыхаешь, ну, чилишь там, вот, но зато, все-таки, вот,
4: зато
6: мы...
4: своем.
6: Смотри, мы из того поколения, которое привыкло работать.
5: Да.
6: Но, типа, мы нормальные, да. Трудолюбивые. Даже, может, если нам не нравится, но мы спокойно берем и делаем, да? А эти-то, неженки-то, вот мы же постоянно говорим, что, да, там, зумер и пришел на работу, потом в обед понял, что ему не нравится, и ушел, типа. И вот такая вот история. Короче, реальная инициатива, вот эти детские трудовые лагеря.
4: Звучит, конечно, жестко.
6: Не, ну жестко звучит,
4: детский,
6: согласен.
4: Детский трудовой лагерь.
6: Но как будто бы... есть некое такое вот рациональное зерно в этом.
4: Ну, не знаю, прям вот если принудительно, как будто это странно.
6: Ну, то есть... ну вот непонятно. Ну а как еще детям возможно, объяснить, что только с помощью труда ты можешь выловить рыбку из пруда?
5: Это сильно, конечно. Это сильно.
6: Найди мне сейчас зумера, который знает вот эту поговорку.
4: Но... это то же самое, покупаешь ему маленькую игрушку и говоришь, мал золотник, да дорог.
6: Да, и он такой, вообще... а что такое золотник?
5: Они да, не да. понимают, да, таких поговорок, всех фразочек.
6: Это вот пенсионеры заговорили.
4: Ну,
6: вот это молодежь.
4: Да нет, есть ну, хорошая, нормальная, вменяемая молодежь.
6: Да ну есть.
4: Понятно, что вот эти зумеры...
6: Просто я их не знаю.
4: Какие твои годы, как говорится. И немного полезной информации на правах рекламы. Допустим, вот вы постоянно двигаетесь в городе, например, через центр, через звездку. Ну вот такой у вас вот круг передвижения, да? И планируете вкусно поесть. То запланируйте остановку во вкусные точки. В меню появились сразу две интересные новинки. Панини Тоскана. Теплая пита, два бифштекса из рубленной говядины с ароматом гриля. Тягучий сыр эмменталь, томат, руккола, пикантный лук и соус с базиликом. Если хочется курицы и такой легкой остринки, то смело берите чикен карри ролл. Два хрустящих стрипса, томат, сыр, салат и насыщенный соус карри в теплой тортилье. Ищите ближайшую точку на Молокова 43, Пеленсона 4. Подробности и актуальные предложения в приложении «Вкусные точка». 6+, ООО «Система ПБО», город Москва. ОГРН 102-770-025-17-54.
7: Навигатор ведет нас вдаль.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Разве лисы бывают домашними?
5: Что едят хамелеоны?
4: Сурикаты – это кто?
5: Почему генета пятнистая?
4: Почему ежик не колется?
5: Почему игрунки такие маленькие?
6: Уважаемые дети, если у вас в семье завелись взрослые почемучки, сразу ведите их сюда, в страну еноти. Мамам, папам и ребятам все расскажем о зверятах.
7: Зоопарк «Страна енотия». Новый адрес Дудинская, 3. Работаем ежедневно с 10.00 до 21.00. Дети до 3 лет бесплатно.
8: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
9: Хочешь не просто учиться музыке, а выйти на настоящую сцену? Школа музыки Threefold Bass приглашает на вокал, гитару, барабаны, клавиши и бас-гитару. Преподаватели – действующие музыканты. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
10: Знали бы вы, как порой нелегко приходится владельцам Джили. Эти постоянные вопросы друзей и знакомых.
11: О, а это что за кнопка?
12: А сколько он ест?
11: А он точно самый безопасный?
12: Он и это может?
13: Да ну, не верю.
14: Так и хочется иногда сказать. Да пойдите уже и возьмите свой Джили в автоцентре ВСК.
15: Новые автомобили Джили. Проверено дорогами и автовладельцами.
14: И да, там точно ответят на все ваши вопросы.
15: Потому что автоцентр ВСК ближе к людям. На Котельниково 11.
16: Любите шить или создавать уют в доме? С 26 по 30 августа посетите сибирский салон текстиля в МВДЦ «Сибирь». Широкий выбор тканей, фурнитуры и готовой одежды по отличным ценам. Вход свободный. 0+.
17: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89 «Красбор.ру».
18: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
19: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 7:17 в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Андрей Губова.
5: И Ром Бутон.
3: Добрый вечер.
5: Ну чё, наша любимая рубрика «Астрология».
3: Опа!
5: Итак, внимание! Какой вы смешарик по знаку зодиака!
4: Наконец-то!
3: Что-то год.
4: Газуем. Мы это ждали.
5: Давай. Никита, я не знаю, почему я открыл картинку, где сразу козерог.
3: Так.
5: А, значит, козерог. Я даже не знал, что есть такой шмешарик.
3: Шлюнек.
5: Черный ловелас. Прикинь.
4: Никита, мы чего-то о тебе не знали.
3: Это точно не из ассортимента интим-шопа.
5: Черный ловелас. Когда раздавали харизму и загадочность, ты забрал все. Трудно найти, легко потерять и невозможно забыть. Это все про тебя. Прикинь.
4: Подтверждаешь, Никит?
5: Дальше. Овен. Овен – это смешарик панди.
4: Кто это?
3: Эти?
4: Что за мир смешариков?
5: Я тебе говорю,
3: черный властелин или кто там? Черный ловелас.
5: Официальный представитель всех экстравертов. Главное в жизни движение и бодрый саундтрек. А дальше, водолей, лосяш. Инноватор, который не терпит однообразия. Даже к серьезной науке у тебя будет креативный подход. А тельцы, Копатыч. А картошка размером с голову выросла. Укуси меня, пчела. Пока другие летают в облаках, ты занят реальным делом в огороде. А дальше, стрелец, это пин. Идешь по жизни с девизом «от винта», а еще работаешь сутками напролет и дружишь с нейросетью. Весы – это Биби. А твоей диплом... Биби, ну это, кстати, да, это есть персонаж.
4: Я поняла. Да,
5: это
4: да,
5: вот
4: да,
5: так вот
4: да,
5: маленький.
4: Да,
5: о твоей дипломатии ходят легенды, говорят, ты найдешь общий язык со всеми и везде, хоть на Земле, хоть на Луне. Дева – это совунья. У тебя все по полочкам, буквально соленье, варенье и чай с сушеным чебрецом на долгую зиму. Скорпионы, Кар-Карыч. Чемодан всегда наготове. С ним ты путешествуешь по жарким странам и привозишь друзьям рассказы о приключениях. Ежик – это раки. Значит, настроение тишины. Тишины хочу. Любишь свою зону комфорта и отказываешься из нее выходить. Я нами закончу, близнецами.
4: Я поняла.
5: Лев – это Нюша. Светская львица по натуре. Твоя красота и харизма спасет мир и ромашковую долину. Рыбы – это бараш. Мечтатель, интеллектуал, немного пессимист, душевная организация такая же тонкая, как и твой сарказм. Ну и близнецы.
4: Да!
5: Крош, у тебя 100 дел в минуту и черный пояс по историям, о которых невозможно молчать. Ну вот тут, да, тут в точечку.
4: Да.
3: Короче, черный ловелас – это загадочный вымышленный персонаж, впервые появившийся в серии «Страшилка для Нюши». По легенде, которую придумали Крош и Ёжик, он ходит в темноте, играет на гитаре, заставляя женщин терять рассудок.
4: Хорош, хорош.
3: Это что такое вообще?
5: Интересно, я первый раз услышал.
3: Я вообще даже не знал про такого.
5: Я не знал про ловеласа, и получается, вот где? А, панди.
3: Да, я тоже не знал.
5: Забавно.
3: Горан Пандев, знаю, футболист.
5: Да, есть такой.
3: Вот. А вот этого не знаю.
5: Интересно. Вот, пожалуйста.
3: Ну, все понятно, понял, понятно. Сигма-бой на месте. Немного полезной информации на правах рекламы. Если вы выбираете себе жилье, эта информация для вас будет точно полезна. Дом на Ульяновском. Новый жилой комплекс бизнес-класса на берегу Енисея. Панорамные виды на остров Татышев, реку и наш прекрасный город. Собственная прогулочная терраса, два вида паркинга, лобби с камином. Подробнее на сайте домнаульяновском.рф или в офисе продаж, либо по телефону 230-2020. Застройщик ООО «ЭЗ Конструктив Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: решать, необходимо свое место. Поэтому при покупке квартиры в микрорайоне Юдинский вы получаете кладовую в подарок. Разумно, практично, аккуратно. Живите комфортно в районе Юдинский. Отдел продаж 274-97-97. ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
1: Все автошколы одинаковые.
2: Все так говорят, пока не увидят. Новый филиал главной дороги. Интерактивная доска, где все дорожные ситуации показаны как в реальности. Все наглядно и классно запоминается. Новая программа и крутой, стильный интерьер. Запомни, это главная дорога. 292-19-12.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4. Сайт bunker919.ru.
5: Водолей. Радиаторы на любой вкус. Алюминиевые и металлические, стальные и чугунные. Дизайнерские разных цветов, форм и размеров. С теплоотдачей до 210 ватт. Выгодно. Водолей. Больше, чем сантехника.
6: Зарядись энергией с Жили Ситирей. Будь быстрым благодаря мощному турбомотору. Будь спокойным в просторном салоне с панорамной крышей. Жить в городе – значит иметь автомобиль, который заряжает тебя энергией каждый день. «Жили Ситирей». Энергия города. Официальный дилер «Жили» в Красноярске. Автоцентр ВСК. Котельниково, 11. Автоцентр ВСК. Ближе к людям. Панорамная крыша и интеллектуальные ассистенты доступны не во всех комплектациях. Не оферта.
7: Салон «Серебра. Белое сияние» – большой выбор украшений из серебра. Изделия с драгоценными и полудрагоценными камнями, фианитами и православные изделия для себя и в подарок. Назовите кодовое слово «Радио» и получите скидку 20%. ТК «Славянский» и «Комсомольский». Белоесияние.рф.
8: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор.
4: Половина восьмого в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
5: Антрегубан.
6: И Рома Дуна.
4: Здрасте.
6: Опять же история есть у меня.
5: Ну-ка.
6: Ань, тут одной твоей подруги, между прочим, самой старшей, самому старому человеку на Земле.
5: Mm-hmm.
6: Ну, а старше тебя, помнишь, на год, да?
5: Да.
6: Ей вчера, вот не вчера, ну, буквально пару дней назад исполнилось 117 лет.
5: Ого.
6: Причем родилась, ну, прикинь, в 1909 году.
5: Обалдеть.
6: Я говорю, на год старше тебя.
5: Очень давно.
6: О, она дала несколько советов по долголетию.
4: Ага.
5: Там все, как мы любим.
6: Значит, смотрите, не спорить с людьми. Говорит, выслушайте собеседника. А потом все равно сделайте по-своему. Сохраняйте позитивный настрой. Женщина говорит, что именно из-за позитивного мышления так долго прожила. Но это вообще, это... Я не знаю, это моя база, типа, всегда на позитиве. Оставаться активными, то есть умеренный спорт, прогулки, какие-нибудь спортивные игры. Сохранять самостоятельность как можно дольше. Вот бабуля, смотри, водила автомобиль до 97 лет. И продолжает практически полностью себя обслуживать, даже вот сейчас в таком почтенном возрасте. Ну и умеренность во всем. Еще один пункт. По ее словам, она наслаждалась всем в жизни, но в меру. Без какой-то, знаешь, экстремальной там диеты. Иногда, говорит, выкуривала сигаретку, периодически пила алкоголь. Вот. Такие вот.
4: Но мы не рекомендуем, конечно.
6: Да, но мы не рекомендуем, но бабуля 117 лет, вот она говорит, типа, вот всего
4: есть,
6: в меру.
4: Если захотите вот 17 вафель съесть, то съешьте.
6: Ну, просто да. За 17 дней.
4: За 17 дней, конечно.
6: Типа, и желательно по одной в день. А не все 17 в один день, а потом, типа, еще 16.
4: Потому что хорошего помаленьку.
6: Ну, то потом говоришь, я за 17 съел 17 вафель.
4: Все логично. И вот будьте логичны в своих поступках.
6: Ну, хотелось бы.
4: Про вечериночку вам расскажу. Значит, в Тюмени пройдет бомж-тусовка. Всех участников вывезут...
6: Ну, в смысле, обычная дискотека, да?
4: Да. За город на тематическую дискотеку.
6: Так.
4: За закуски и напитки отвечает бомж-меню.
6: Нормально.
4: Для всех любителей фотографировать, естественно, будет фотозона такая тоже бичевская. В конце будет общий заход в баньку. Вот, причем, говорят, перед мероприятием можно не мыться. Сами организаторы говорят, поэтому вообще не парьтесь. Вот такие тусовки.
6: Нормально. Ну, возможно, неплохо.
5: У нас в клубе.
4: Ну, поэтому жители Тюмени, если планируете поехать в Тюмень, по дате, вот, кстати, не могу сказать, ну...
6: Бомжаните немножко.
5: Ищите.
4: Чуть-чуть, маленечко, да. Увидите, картонные коробки, что-то валяется, вот все.
5: Вам туда.
4: Вам туда.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией, а перекапывать все это долго и создает массу неудобств? Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-3364. Подробности на сайте стройсибирьгнб.рф.
2: Хочешь дизель? Выбирай Джак Т9. Хочешь бензин? Выбирай Джак Т9. Нужна классическая рессорная подвеска для работы и перевозок? Выбирай Джак Т9. Предпочитаешь комфорт в повседневных поездках? Снова выбирай Джак Т9. Рамная конструкция, полный привод, высокий клиренс и мощный характер позволяют уверенно двигаться по городу, трассе и бездорожью. Джак Т9. Пикап под твои задачи. Покупайте Джак Т9 в Джак-центр в Солонцах на МРЧК 105Г. Телефон 219-0807.
3: Погуляли по Татышеву, посмотрели на Енисей, теперь можно и подкрепиться. Сырные палочки, бабл-ти или мороженое с маршмеллоу. Все это во вкусной точке. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
4: Много затрат в августе. С губернскими аптеками позаботиться о здоровье легко и выгодно. До конца месяца успейте купить Мизим 20 таблеток за 79 рублей, Нурофен 12 таблеток за 89 рублей, Цитрин 30 таблеток за 199 рублей и многое другое. Акция действует до 31 августа 2026 года.
5: А у губернские аптеки 118-246-800-75-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Посчитали смету на стройку, а теперь забудьте.
7: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
8: Надежность и комфорт. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
9: Папа, папа, хочу установить рекорд.
10: О, тогда нам нужно «Форвард» и «Будэ Спорт».
9: А что это?
10: Сеть магазинов спортивной экипировки, которые нам рекомендовал тренер. Там большой выбор товаров для разных видов спорта, надежное качество и доступные цены. Приобретем все необходимое для будущего чемпиона. Кимоно, пояс, шлем, перчатки, футы, защиту, вместительный рюкзак.
9: Сеть магазинов «Форвард» и «Будэ Спорт».
10: Стиль и комфорт.
11: Весь ассортимент на сайте budasport.ru.
12: У экипировки. Центр «Будэспорт». Украин 110-246-850-12.
13: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-57-07.
14: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 7:46 в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Андрей
5: Губова. И Рома Бутанов.
3: Здрасте.
5: Так, удивительно, что ни разу за сегодня я не рассказал ни одну историю, связанную со взрослыми его делами.
4: Mm-hmm.
5: Значит, в аэропорту Парижа закрыли сауну. А там,
3: так,
5: оказывается, в аэропорту сауна вообще была.
4: Ничего себе. Людьми закрыли.
5: О, не, просто закрыли, говорит, потому что, говорит, пассажиры там занимались сексом.
4: Достаточно.
5: О, говорит, вот в бизнес-зале оборудовали приватные сауны, которые можно было забронировать под одного человека или под компанию. Однако люди, говорит, там вообще не парились, говорит. А вот именно
4: вообще не парились.
5: Только жарились. Вот не парились, а только жарились. А в итоге вот эту вот секс-сауну пришлось прикрыть, чтобы избежать скандала.
3: Ну, как будто бы, да, есть другие места.
5: Ну, подожди, ну, с другой стороны.
3: С какой?
5: Ну, вот летит...
3: Там, может, и с другой стороны, мы же не знаем, как
5: летит
3: там
5: что
4: будет. Летит пара.
5: Да.
4: Летит пара, короче.
5: Им надо, вот смотри, чтобы вот не стрессовать в полете, надо немножечко вот, ну, пыл...
3: Сбросить напряжение.
4: Успокоительное же придумали всякие.
5: Ну, зачем успокоительное, когда можно вот позаниматься чем-то
4: приятным? Подожди, они же уже летят. Как они в аэропорту могут...
5: Не-не-не, это бизнес-зал. В бизнес-зале.
4: А что у тебя стресс в бизнес-зале-то? Если бы я была в бизнес-зале, я бы там не стрессовала, знаете.
5: Не, у меня в бизнес-зале стресса нет. Я вообще в бизнес-зал, когда захожу, я очень сильно вкусно ем. И потом, я в самолет захожу, и я просто только кресло почувствовал. Я отвечаю вам. Вот после бизнес-зала, господи, с этого, Шереметьево улетал. И я реально объелся вообще до ужаса. Сажусь в самолет, все, я даже взлет не помню. Я наушники воткнул, музыку включил, все.
4: А я как-то была...
5: Я проснулся уже, смотрю, нам осталось лететь час. Я такой, а, прикольно.
4: А я была в бизнес-зале, прикиньте, и была не голодная. Я такая, почему? А зачем тогда я сюда пришла,
5: а зачем ты
4: если
5: ела
4: я
5: до
4: реально.
5: Этого?
4: Я не знаю, как так получилось, у меня как-то срослось.
5: Странно.
4: Прикиньте, я ничего, вот, особо ничего не ела там. Такая думаю, в чем тогда прикол бизнес-зала?
3: А вот так бы сауна была, да?
4: Да, вот реально. Был бы чем заняться.
5: Я вот
3: похавала бы.
5: Кстати, на самом деле, вот знаешь, если вот так вот посмотреть, да, с ценами на еду в аэропорт, да, и вот, ну, на еду, на напитки, реально бизнес-зал-то не такая уж дорогая штука получается.
4: Там,
5: только
4: да.
5: Ты берешь, и там уже, ну, реально, ты тусуешь сколько хочешь. Ну, ладно, не сколько хочешь. В некоторых бизнес-залах там есть отведенное время, допустим, 3 часа, 4 часа. А, но сам факт, ты и поел, и спокойненько расслабился.
3: Потом вышел, купил воду за 450 рублей, и все хорошо у тебя.
5: Не надо покупать, в бизнес-зале ты просто берешь ее бесплатно.
3: Вот.
5: Ну, как бесплатно, ты заплатил за бизнес-зал. Что-то на богатом, да, сейчас поговорим?
4: Что немного,
5: да,
4: есть такое.
3: Да, в принципе, аэропорт Парижа тоже, знаете, не на бедном.
5: Ну, я там не был.
4: Ле Пари.
3: Да. Вот на такой ноте и...
5: Мотивационной типа, да?
3: Ну, возможно,
5: давайте,
3: да.
5: Так, чтобы все мы побывали в аэропорту Парижа.
4: Да, давайте.
3: Ну и хотя бы в бизнес-зале.
4: Нет, ну, давайте пробуем в аэропорту Парижа.
5: Даже
4: давайте,
5: без бизнес-зала
4: без
5: можно.
4: Без бизнес-зала, да, просто все, в аэропорту Парижа.
3: Договорились. Короче, всем пожелаем путешествий.
5: Да.
3: На этом и сегодня закончим. Встречаемся завтра здесь же в 5 вечера на Красноярск FM в антипробочном шоу «Навигатор». Все, пока.
4: Пока.
5: До свидули.
6: Ну, в этой ситуации мы просто наше, это самое, мы уже здесь наши полномочия, все.

0: Красноярск-ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ-2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на Красноярск-ФМ.
4: Здравствуйте. Несколько НПЗ уже завершили ремонт и возобновили работу. В ближайшее время ожидается рост поставок топлива, заявил вице-премьер Новак. Власти планируют балансировать рынок за счет импорта. Доля топлива ниже Евро-5 будет незначительной. Запрет на экспорт дизеля пока не отменен, пишет «Кровавая барыня». На федеральной трассе под Красноярском поменяли схему движения, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». На участке Р-255 «Сибирь» с 862 по 871 километр в Сосновоборском муниципальном округе, где ведется капремонт, потоки машин перенаправили на параллельный отрезок. Проехать здесь можно по одной полосе в обе стороны. О работах автомобилистов предупреждают дорожные знаки. Важная информация для жителей микрорайона Серебряный. Для подключения строящихся домов к городским сетям водоснабжения и канализации завтра, 25 августа, в вашем микрорайоне будет приостановлена подача холодной воды с 10 утра до 10 часов вечера. На период работы застройщика жителям микрорайона Серебряный рекомендуется набрать необходимый запас питьевой воды и воды для санитарных нужд. Автоцистерны Краском будут дважды подвозить воду к многоквартирным домам на Лесопарковой. Дополнительную информацию о сроках завершения работы и месте расположения автоцистерны можно получить в диспетчерской службе Краском по телефону 211-39-63. В Красноярске накануне прошел «Добрый автопробег». К акции присоединились более 100 сотрудников предприятий, молодежные советы и неравнодушные красноярцы. Благодаря участию более 30 компаний удалось собрать 700 канцелярских наборов для детей из малообеспеченных многодетных семей, а также семей участников СВО.

0: пока не раскрывают, пишут новости Красноярска. И о валюте. Доллар 82.92, евро 96.86. Алина Старцева, служба информации.
1: Лето – это кайф, ну и хватит об этом, ведь каждый знает, что такое лето.
2: Климат-контроль
3: на 96,2 FM.
4: Завтра во вторник, 25 августа, в Красноярске пасмурно, ожидается сильный дождь. Ветер от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 15, днем до плюс 18.
5: Новая музыка в секретной фонотеке.
6: Красноярск FM.

0: В Красноярске 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло.
3: Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу.
2: Качество отменного. Окна современные.
3: Всему свету расскажу.
2: И еще раз закажу.
4: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
5: Бонжорно.
6: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
7: Hello, everybody.
6: Коничива.
5: Здоровеньки були.
8: Саламатсива.
5: Бонжу.
8: Привет, хай.
6: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Арт-бетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-13-76-96.
3: Проект «Яркие берега» и Кубок Красноярска по компьютерному спорту представляют 30 августа. Центральная набережная у Капитанского клуба. Рок-фестиваль «Календари». Хедлайнер фестиваля — группа «Озоновый слой». Начало в 18.00. Возрастное ограничение 6+.
4: Вход свободный.
5: Информационный партнер — радио «Красноярск ФМ».
6: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2903-803.

0: «Водолей» – больше, чем сантехника. Котельное оборудование и все для монтажа систем отопления. С «Водолеем» в вашем доме будет тепло.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: 9 часов вечера в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Тёще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И ещё раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжор. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody. Коничива.
4: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
4: Бонжур.
6: Привет, хай.
5: Привет, салют.
6: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.
8: Drum and Basement.
9: Дорогие радиослушатели, для всей прогрессивной молодежи звучит легкая инструментальная музыка.
8: Mixed by Funky Family.
10: Black Edition.

0: Реклама.
1: Красноярск большой, дел много, а останавливаться надолго некогда. Горячий бургер, картофель и напиток забрали и поехали дальше. Автораздача «Вкусно и точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: СМИ «Красноярск ФМ», зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер 2-24-01-175. Радиоканал предназначен.

0: Весь день в дороге, а привычный маршрут снова изменился? Сделайте вкусную паузу. Чикен карри ролл с хрустящей курицей и пикантным соусом. Или сырные палочки с горячей тягучей моцареллой. Быстро перекусили и снова в путь. Автораздача «Вкусная точка». Удобно для тех, кто всегда в движении. 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
2: Радио «Красноярск ФМ».

0: Красноярске 10 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Ассаламу алейкум.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
2: Привет, салют.
6: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.
8: Дорогие радиослушатели, для всей прогрессивной молодежи звучит легкая инструментальная музыка.
9: Warriors gathered in a sacred place.

0: реклама.
1: Тусовка продолжается, а холодильник пуст. Откройте приложение «Вкусные точка» и закажите на всех. Биг Чикен кунжутный, хрустящие сырные палочки с тягучей моцареллой, горячий картофель и холодные бабл ти.
2: 6+, ООО «Система ПБО». Город Москва, УГРН 102-770-025-1754.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.
4: СМИ «Красноярск-ФМ», зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер, серия L, номер ТУ, 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16.

0: Если ваш день заканчивается тогда, когда Красноярск уже спит, самое время для горячего перекуса. Сочный грант, сырные палочки с тягучей моцареллой и холодные бабл-ти. Идеальное сопровождение для долгих разговоров и поздних возвращений. Новинки во «Вкусные точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
2: Красноярск ФМ.

0: Красноярске 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсива.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
2: Привет, салют.
6: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: рекламам.
1: Весь день в дороге, а привычный маршрут снова изменился? Сделайте вкусную паузу. Чикен карри ролл с хрустящей курицей и пикантным соусом. Или сырные палочки с горячей тягучей моцареллой. Быстро перекусили и снова в путь. Автораздача «Вкусные точка». Удобно для тех, кто всегда в движении. 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Красноярск большой, дел много, а останавливаться надолго некогда. Горячий бургер, картофель и напиток забрали и поехали дальше. Автораздача «Вкусно и точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске полночь. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Бонжорно.
3: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Коничива.
6: Здоровеньки були.
7: Саламатсва.
8: Бонжур.
9: Привет, хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
12: Радио. Красноярск FM 96.2.
13: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Тусовка продолжается, а холодильник пуст. Откройте приложение «Вкусные точка» и закажите на всех. Биг Чикен кунжутный, хрустящие сырные палочки с тягучей моцареллой, горячий картофель и холодные бабл ти.
2: 6+, ООО «Система ПБО». Город Москва, УГРН 102-770-025-1754.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
4: Радио «Красноярск ФМ».

Oh my god. I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

0: Ночной Красноярск не спит, и аппетит тоже. Если после поздней поездки хочется горячего, заезжайте за вкусным перекусом. Автораздача «Вкусные точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
2: «Красноярск ФМ».

0: Реклама.
1: Если ваш день заканчивается тогда, когда Красноярск уже спит, самое время для горячего перекуса. Сочный грант, сырные палочки с тягучей моцареллой и холодные бабл-ти. Идеальное сопровождение для долгих разговоров и поздних возвращений. Новинки во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Радио. Красноярск ФМ.

0: Реклама.
1: Если ваш день заканчивается тогда, когда Красноярск уже спит, самое время для горячего перекуса. Сочный грант, сырные палочки с тягучей моцареллой и холодные бабл-ти. Идеальное сопровождение для долгих разговоров и поздних возвращений. Новинки во «Вкусные точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: «Красноярск ФМ».

0: В Красноярске 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
2: Коничива.
4: Здоровеньки були.
5: Саламатсва.
1: Бонжу.
5: Привет, хай.
2: Привет, салют.
5: Привет.
1: Радио.
6: Красноярск FM 96.2.
7: СМИ Красноярск FM. Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер.

0: Реклама.
1: Тусовка продолжается, а холодильник пуст. Откройте приложение «Вкусные точка» и закажите на всех. Биг Чикен кунжутный, хрустящие сырные палочки с тягучей моцареллой, горячий картофель и холодные бабл ти. 6+, ООО «Система ПБО». Город Москва, УГРН 102-770-025-1754.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит, и аппетит тоже. Если после поздней поездки хочется горячего, заезжайте за вкусным перекусом. Автораздача «Вкусные точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: «Красноярск ФМ».

0: Красноярске 4 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжоро.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламат
5: сва. Бонжоро.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.
10: СМИ Красноярск ФМ. Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер 2 24 01 175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16.

0: реклама.
1: Ночной Красноярск не спит, и аппетит тоже. Если после поздней поездки хочется горячего, заезжайте за вкусным перекусом. Автораздача «Вкусные точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: «Красноярск ФМ».

0: Реклама.
1: Тусовка продолжается, а холодильник пуст. Откройте приложение «Вкусные точка» и закажите на всех. Биг Чикен кунжутный, хрустящие сырные палочки с тягучей моцареллой, горячий картофель и холодные бабл ти. 6 плюс ООО «Система ПБО». Город Москва, УГРН 102-770-025-1754.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: Радио «Красноярск».

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит, и аппетит тоже. Если после поздней поездки хочется горячего, заезжайте за вкусным перекусом. Автораздача «Вкусные точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит, и аппетит тоже. Если после поздней поездки хочется горячего, заезжайте за вкусным перекусом. Автораздача «Вкусные точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.
3: Это будет наш с тобой секрет.

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На

0: Реклама.
1: Тусовка продолжается, а холодильник пуст. Откройте приложение «Вкусные точка» и закажите на всех. Биг Чикен кунжутный, хрустящие сырные палочки с тягучей моцареллой, горячий картофель и холодные бабл ти. 6+, ООО «Система ПБО». Город Москва, УГРН 102-770-025-1754.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске 6 часов утра. Доброе утро.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжу.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: реклама.
1: Пока взрослые обсуждают дороги и метротрам, дети уже знают, чего хотят. Kids Combo со смешариками. Вкусный обед и брелок с любимым героем. Kids Combo во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусные точка. 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

Все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: Реклама.
1: Красноярск большой, дел много, а останавливаться надолго некогда. Горячий бургер, картофель и напиток забрали и поехали дальше. Автораздача «Вкусная точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске 7 часов утра. Доброе утро.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло.
3: Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу.
2: Качество отменного. Окна современные.
3: Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
4: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
5: Бонжорно.
6: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
7: Hello, everybody.
8: Коничива.
9: Здоровеньки, були.
10: Саламат сива.
11: Бонжу.
12: Привет, хай.
13: Привет, салют.
14: Привет.
4: Красноярск FM 96.2.